0: 2028 года, сообщили в среду представители ООО «Европейские железнодорожные линии». Завершены все основные работы в запланированном объеме в южной части здания нового Рижского центрального вокзала, на прилегающей площади и на пассажирских платформах. До конца этого года продолжатся небольшие работы по благоустройству и отделке здания на платформах и на прилегающей площади. Госсекретарь Министерства сообщений известил, что после завершения существенных работ в здании еще необходимо проложить рельсы, контактные сети и сигнализацию, поэтому вокзал для движения можно будет открыть в середине 2028 года. В свою очередь, до конца 2029 года планируется создать соединение Рижского аэропорта с Рижским центральным вокзалом, на что также привлечено финансирование. Он признал, что финансирование меньше, чем планировалось изначально, поэтому в терминале Рижского аэропорта также ищутся различные решения по оптимизации. Рабочие места, где существует повышенный риск для безопасности или здоровья молодого человека, несовместимы с целью и условиями программы летнего трудоустройства школьников, заявили в Государственном агентстве занятости. Во вторник в комплексе первичной обработки зерна сельскохозяйственного кооператива «Латрапс» в Эле погиб сезонный работник. В государственной полиции сообщили, что мужчина 1984 года рождения, управляя трактором, наехал на подростка 2009 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Госполиция возбудила уголовный процесс, выясняются все обстоятельства произошедшего. После несчастного случая комплекс первичной обработки зерна временно закрыт. Государственная инспекция труда также расследует происшествие. Государственное агентство занятости выражает глубокие соболезнования близким погибшего юноши. Учреждение отмечает, что окончательные выводы об обстоятельствах и причинах конкретного несчастного случая можно будет сделать после расследования, проведенного компетентными органами. Поэтому агентство в настоящее время не может оценивать соответствие конкретного случая требованиям охраны труда. В то же время в агентстве подчеркнули, что безопасность молодежи в рамках программы летнего трудоустройства школьников является одним из важнейших требований. Работодатель должен обеспечить школьнику работу, не связанную с повышенным риском для его безопасности, здоровья, нравственности и развития. Работодатель также должен предоставить руководителя работ, который в рабочее время наблюдает за школьником и помогает ему освоить необходимые для работы навыки. Один руководитель работ может одновременно руководить работой не более чем 10 школьников. Молодой человек в возрасте до 18 лет, участвующий в программе летнего трудоустройства школьников, должен пройти предварительный медосмотр. Работодатель должен проинформировать одного из родителей или опекуна подростка об оценке рисков рабочей среды и мерах по охране труда, а также перед началом работы проинструктировать молодого человека о требованиях охраны труда. Работодатель также должен обеспечить необходимую спецодежду и средства индивидуальной защиты. Из-за загрязнения, вызванного бурей, запрещено купаться на Кипсале, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Анализ проб воды свидетельствует, что на кипсальском пляже в Даугаве микробиологические показатели не соответствуют гигиеническим требованиям, поэтому на этом пляже пока запрещено купаться и будут установлены соответствующие запрещающие знаки. В Риге на минувших выходных были экстремальные ливни и буря, которые вызвали перегрузку, переполнение систем стока дождевой воды и попадание загрязнения в Даугаву. На морских пляжах анализы воды хорошие, там купаться разрешено. Результаты анализов остальных мест для купания будут получены в ближайшие дни, поэтому пока купаться там не рекомендуется. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Траутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Страутинш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутинша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что жителям, чьи данные были похищены в ходе кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения, не следует выплачивать денежную компенсацию. Вместо этого дирекция должна предоставить им возможность бесплатно заменить номерные знаки транспортных средств. В среду, 26 августа, судья Суда Европейского Союза Инета Земела заявила, что 1 200 000 жителей, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию за нематериальный ущерб. Она отметила, что нарушение прав человека уже произошло. В то же время Земела подчеркнула, что решение о такой компенсации должны принимать ответственные органы. Комментируя высказывание Земелы, Кулбергс подчеркнул, что сложившаяся ситуация затрагивает каждого автовладельца. Однако он не считает, что следует требовать компенсации. По мнению Кулбергса, ЦСДД должно найти решение и предпринять все необходимые шаги для информирования затронутых этой ситуацией жителей. Премьер-министр отметил, что вместо выплаты компенсации ЦСДД следовало бы предложить бесплатную замену номерных знаков тем автовладельцам, которые пожелают это сделать. Это было бы просто по-человечески правильно, подчеркнул Кулбергс. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве мог говорить о европейской безопасности и ситуации в Иране. Однако из-за нехватки публичной информации этот визит нельзя трактовать как желание России эскалировать ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он подчеркнул, что переговоры такого уровня проходят часто, особенно в Москве, куда обычно приезжают специальные посланники президента США. То, что Москву посетил директор ЦРУ, может свидетельствовать о том, что этот визит с меньшей вероятностью связан с мирными планами по Украине, а больше с информацией, которой хотят обменяться спецслужбы, считает Сарц. «Я думаю, так или иначе, это определенно связано с международной ситуацией в области безопасности, будь то происходящее в Иране или то, что связано с европейской безопасностью. Скорее всего, говорили об обеих этих темах», — отметил эксперт. В то же время Сарц напомнил, что напряженность никуда не делась. Клиенты дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут ознакомиться с тем, какие именно их данные утекли. Авторизовавшись в своих профилях на портале электронных услуг ЕЦСДДЛВ, клиенты могут получить информацию о том, были ли их персональные данные украдены в результате кибератаки. Категории персональных данных и конкретные украденные сведения представлены в том виде, в каком они были извлечены во время кибератаки и получены злоумышленником. ЦСДД призывает клиентов не разглашать эти данные публично и не публиковать их в социальных сетях. Учитывая, что кибератака затронула большое количество клиентов ЦСДД, а украденные персональные данные потенциально могут быть использованы для различных видов мошенничества, дирекция призывает проявлять осторожность и проверять любую информацию непосредственно через портал ЕЦСДДЛВ, а не переходить по ссылкам, которые мошенники могут присылать в электронных письмах или СМС-сообщениях. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД, произошедшей в начале августа, были украдены персональные данные 1 200 000 физических лиц и 200 000 юридических лиц. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет, сообщила руководитель отдела общественных отношений фонда Ивета Канцена. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. Доступны два вида комплектов – для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пенал и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей, а в первой половине 2026 года 2794 комплекта. Латвия не сможет бесконечно поддерживать расходы на оборону на уровне 5% от ВВП, заявил главный экономист Люминор Банк Петерис Страутинш. «Мы этого не потянем. Мы продолжим тратить больше, чем Европа в среднем, но и Европа будет все лучше понимать, что страны Балтии с таким количеством населения не могут удержать столь протяженную границу», отметил Страутинш, добавив, что уже сейчас такой регион, как Селия, очень малонаселен и экономически слаб, поэтому вполне можно представить, что в будущем появятся обширные территории, где самым типичным жителем будет иностранный военнослужащий. Говоря об оборонной промышленности, Страутинш отметил, что у нее есть хорошие возможности для развития. В то же время он призвал критически относиться к прогнозам и мнениям о том, что именно оборонная промышленность станет главным локомотивом экономики Латвии. «Экономика – это оркестр разных отраслей. Хорошо, когда успешно развиваются разные отрасли, потому что тогда экономика диверсифицирована. Если государство специализируется лишь на одной или нескольких отраслях, это очень большой риск», отметил экономист. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство иностранных дел получило от родственников информацию о латвийских путешественниках в Непале, с которыми на данный момент после произошедшего внезапного наводнения невозможно связаться. МИД информирует, что вечером 26 августа на телефон круглосуточного дежурного консульского департамента МИД по чрезвычайным ситуациям за рубежом начали поступать звонки от родственников, которые не могут связаться со своими членами семьи и друзьями, находящимися в настоящее время в Непале. От родственников получена информация по меньшей мере о 15 путешественниках из двух групп. Учитывая, что группы не зарегистрировались в консульском регистре, на данный момент МИД не может назвать ни точное количество туристов, находящихся в Непале, ни запланированные ими маршруты. Консульские департаменты, почетный консул Латвии в Непале в настоящее время делают все возможное, чтобы выяснить местонахождение латвийских путешественников. Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО особенно с Эстонией, Латвией и Литвой, заявили в среду интернет-изданию «Политико» два информированных источника. Главной целью визита Рэдклиффа было предостеречь от эскалации действий против стран Балтии, заявил один из источников. Другой источник добавил, что директор ЦРУ также пытался убедить Москву сократить военную и экономическую поддержку Ирану. В среду издание Wall Street Journal также сообщило, что Рэдклифф предостерег Россию от нападения на страны-члены НАТО. Более подробных разъяснений СМИ не предоставило. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в среду заявил, что целью визита Рэдклиффа были контакты между спецслужбами. Встречи с Путиным не было. Уровень и оценка военной угрозы не изменились, заявил президент Эдгар Ринкевич. Советник президента Мартин Шдрегерис от имени Ринкевича указал, что риск прямой угрозы российского вторжения в Латвию в настоящее время низок. Как уже ранее заявлял президент, по-прежнему возможны различные диверсии, кибератаки, гибридные операции, но фактически Латвия и другие страны НАТО и Европейского Союза сталкиваются с ними регулярно. Органы внутренних дел, национальные вооруженные силы, союзники по НАТО принимают меры для предотвращения недопущения подобных действий, отметил советник. «Мы высоко ценим политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, по укреплению региональной безопасности», подчеркнул Дрегерис. Как сообщалось, директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой. Об этом сообщили в среду интернет-изданию «Политико» два информированных источника. Кроме того, сообщалось, что Министерство климата и энергетики Латвии подало на согласование проект распоряжения Кабинета министров, который предусматривает объявление до 1 декабря чрезвычайной ситуации в приграничных регионах на востоке Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства. Министерство обосновывает необходимость объявления особого режима угрозами эскалации военных действий со стороны России и все более часто фиксируемых беспилотными летательными аппаратами и другими неопознанными объектами в воздушном пространстве Латвии или у госграницы. Согласно информации, предоставленной местными туристическими компаниями и гидами Непала, в результате наводнения на границе Непала и Китая пропавшими на данный момент считаются 6 туристов из Латвии. Обновленную информацию Министерство иностранных дел Латвии получило от Управления по туризму Непала. Другая информация на данный момент не предоставляется, также неизвестно, являются ли эти 6 туристов именно теми, по поводу которых в МИД ранее обращались близкие. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Как сообщалось в среду вечером, на круглосуточный телефон консульского департамента МИД начали поступать звонки от людей, которые не могли связаться с находившимися в Непале близкими и друзьями. МИД получил от родственников информацию по меньшей мере о 15 туристах из двух групп в Непале. В результате внезапного наводнения, вызванного обрушением ледника, погибли по меньшей мере 270 человек, еще 826, в том числе по меньшей мере 579 туристов, как непальцев, так и иностранцев, числятся пропавшими без вести. Уровень военной угрозы для Латвии не изменился, и риск прямого военного вторжения в настоящее время низок, заявил премьер-министр Андрес Скулбергс. Он заверил, что у жителей Латвии нет причин для беспокойства. Низкий риск прямой военной угрозы подтверждается информацией, имеющейся в распоряжении латвийских служб безопасности, что ранее подтвердил также президент Эдгар Ринкевич. В то же время премьер-министр подчеркнул, что мы должны считаться с кибератаками, попытками саботажа, провокациями, дронами и другими проявлениями гибридной войны. По словам премьера, обеспечивающий безопасность службы работают в режиме повышенной готовности. Укрепляется восточная граница и совместно с союзниками по НАТО ведется постоянный мониторинг ситуации. Однако готовность к возможной угрозе – это не то же, что неминуемая угроза. Эти две вещи не нужно путать, подчеркнул Кулбергс. Как сообщалось, Министерство климата и энергетики подало на согласование проект распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии на период до 1 декабря. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс пояснил, что проект распоряжения не является сигналом о возможном вторжении, а превентивным действием, чтобы обезопаситься на случай, если во время воздушной угрозы потребуется обеспечивать непрерывность критически важных услуг. Кулбергс подчеркнул, что Латвия – безопасная страна и член НАТО. Здесь находятся войска союзников, воздушное пространство постоянно контролируется, восточная граница укрепляется. За ситуацией вместе с союзниками следят службы госбезопасности. В то же время задача правительства быть готовым и к худшим сценариям. Именно поэтому мы укрепляем устойчивость государства и критическую инфраструктуру, подчеркнул премьер. Минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро до уплаты налогов и остается второй, самой низкой среди стран Европейского Союза, где действует установленная законом национальная минимальная зарплата. Меньше получают работники только в Болгарии – 620 евро. Причем положение Латвии почти не улучшается и после учета различий в стоимости жизни. Об этом свидетельствуют данные Евростат. Национальная минимальная зарплата установлена в 22 из 27 стран Евросоюза. В Дании, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции единой национальной минимальной зарплаты нет. Уровень оплаты труда там в значительной степени регулируется коллективными договорами. Разрыв между странами огромен. Если в Болгарии минимальная зарплата составляет 620 евро, а в Латвии 780, то в Люксембурге она достигает 2704 евро в месяц. Следом за Латвией идут Румыния 795 евро, Венгрия 838, Эстония 886 евро. Все суммы приводятся до уплаты налогов и соцвзносов. Простое сравнение зарплат в евро не полностью отражает реальный уровень жизни. одинаковая сумма позволяет купить разное количество товаров и услуг в разных странах, поэтому Евростат сравнивает минимальные зарплаты также по стандарту покупательной способности. Но и после такой корректировки Латвия остается в самом конце рейтинга. По данным Евростат, только две страны ЕС имеют минимальную зарплату ниже 1000 покупательных способностей – Латвия и Эстония. Самый низкий показатель у Эстонии – 886 по стандарту покупательной способности. Таким образом, с учетом покупательной способности, Латвия находится на предпоследнем месте, опережая лишь Эстонию. Для сравнения, самый высокий показатель – 2157 по стандарту покупательной способности у Германии.

ударств. Страутин считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутинша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что жителям, чьи данные были похищены в ходе кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения, не следует выплачивать денежную компенсацию. Вместо этого дирекция должна предоставить им возможность бесплатно заменить номерные знаки транспортных средств. В среду, 26 августа, судья Суда Европейского Союза Инета Земела заявила, что 1 200 000 жителей, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию за нематериальный ущерб. Она отметила, что нарушение прав человека уже произошло. В то же время Земела подчеркнула, что решение о такой компенсации должны принимать ответственные органы. Комментируя высказывание Земелы, Кулбергс подчеркнул, что сложившаяся ситуация затрагивает каждого автовладельца. Однако он не считает, что следует требовать компенсации. По мнению Кулбергса, ЦСДД должно найти решение и предпринять все необходимые шаги для информирования затронутых этой ситуацией жителей. Премьер-министр отметил, что вместо выплаты компенсации ЦСДД следовало бы предложить бесплатную замену номерных знаков тем автовладельцам, которые пожелают это сделать. Это было бы просто по-человечески правильно, подчеркнул Кулбергс. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве мог говорить о европейской безопасности и ситуации в Иране. Однако из-за нехватки публичной информации этот визит нельзя трактовать как желание России эскалировать ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он подчеркнул, что переговоры такого уровня проходят часто, особенно в Москве, куда обычно приезжают специальные посланники президента США. То, что Москву посетил директор ЦРУ, может свидетельствовать о том, что этот визит с меньшей вероятностью связан с мирными планами по Украине, а больше с информацией, которой хотят обменяться спецслужбы, считает Сарц. «Я думаю, так или иначе, это определенно связано с международной ситуацией в области безопасности, будь то происходящее в Иране или то, что связано с европейской безопасностью. Скорее всего, говорили об обеих этих темах», — отметил эксперт. В то же время Сарц напомнил, что напряженность никуда не делась. Клиенты дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут ознакомиться с тем, какие именно их данные утекли.
Авторизовавшись в своих профилях на портале электронных услуг ЕЦСДДЛВ, клиенты могут получить информацию о том, были ли их персональные данные украдены в результате кибератаки. Категории персональных данных и конкретные украденные сведения представлены в том виде, в каком они были извлечены во время кибератаки и получены злоумышленником. ЦСДД призывает клиентов не разглашать эти данные публично и не публиковать их в социальных сетях.

Учитывая, что кибератака затронула большое количество клиентов ЦСДД, а украденные персональные данные потенциально могут быть использованы для различных видов мошенничества, дирекция призывает проявлять осторожность и проверять любую информацию непосредственно через портал ЕЦСДДЛВ, а не переходить по ссылкам, которые мошенники могут присылать в электронных письмах или СМС-сообщениях. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД, произошедшей в начале августа, были украдены персональные данные 1 200 000 физических лиц и 200 000 юридических лиц. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, Фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет, сообщила руководитель отдела общественных отношений фонда Ивета Канцена. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. Доступны два вида комплектов – для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пенал и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей, а в первой половине 2026 года – 2794 комплекта. Латвия не сможет бесконечно поддерживать расходы на оборону на уровне 5% от ВВП, заявил главный экономист Люминор Банк Петерис Траутинш. «Мы этого не потянем. Мы продолжим тратить больше, чем Европа в среднем, но и Европа будет все лучше понимать, что страны Балтии с таким количеством населения не могут удержать столь протяженную границу», отметил Страутинш, добавив, что уже сейчас такой регион, как Селия, очень малонаселен и экономически слаб, поэтому вполне можно представить, что в будущем появятся обширные территории, где самым типичным жителем будет иностранный военнослужащий. Говоря об оборонной промышленности, Страутинш отметил, что у нее есть хорошие возможности для развития. В то же время он призвал критически относиться к прогнозам и мнениям о том, что именно оборонная промышленность станет главным локомотивом экономики Латвии. «Экономика – это оркестр разных отраслей. Хорошо, когда успешно развиваются разные отрасли, потому что тогда экономика диверсифицирована. Если государство специализируется лишь на одной или нескольких отраслях, это очень большой риск», – отметил экономист. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Центр управления кризисами на данный момент не является настоящим центром управления кризисами. Поэтому необходимые перемены, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. В центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны бумаги. Но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Кулбергс. По его мнению, центр будет работать только тогда, когда ему будет предоставлена своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии, заявил Кулбергс. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта. Либо не продолжать работу Центра управления кризисами, либо улучшить ее. В наших общих интересах улучшить ее, сказал премьер. 4 сентября Кулбергс созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. Со своей стороны, Ринкевич признал, что в законе для Центра управления кризисами определено много обязанностей и дан большой объем полномочий, однако его развитие, по мнению президента, при создании остановилось где-то на полпути. Это, по мнению президента, вопрос ресурсов, технологий и людей. Поэтому, перенимая опыт Украины и собственный опыт, необходимо думать о совершенствовании Центра управления кризисами. На встрече с премьером Ринкевич также передал Кулбергсу составленный им список конкретных дел, которые необходимо выполнить для улучшения государственной системы управления кризисами. Его предложения будут обобщены и рассмотрены в правительстве. Ринкевич обязался следить за их выполнением в различных форматах, как на обычных регулярных встречах с премьером, так и на встречах с министрами, а также обсуждая отдельные вопросы на заседании Совета национальной безопасности. Сам президент пока не намерен предлагать Сейму какие-то поправки к закону, поскольку, по его мнению, Кабинет министров действует достаточно оперативно. Однако, если он увидит какие-либо задержки, то и такой инструмент имеется в его распоряжении. Министр сообщения Рихард Козловскис поручил операторам мобильной связи в сотрудничестве с ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения», ООО «ТЭТ» и Министерством сообщения до 11 сентября этого года подготовить план действий по обеспечению устойчивости связи в чрезвычайных обстоятельствах. Целью плана действий будет улучшение покрытия мобильной связи в кризисных ситуациях и оперативное восстановление связи. В то же время, по мнению министра, важно укреплять потенциал Центра управления кризисами и его способность координировать сотрудничество различных служб и учреждений в чрезвычайных ситуациях. В министерстве подчеркивают, что электронная связь в наши дни – это не просто коммерческая услуга. В чрезвычайных ситуациях она является частью критической инфраструктуры государства. В случаях, когда люди не могут связаться с близкими, получить актуальную информацию или при необходимости дозвониться до оперативных служб, затрагивается не только доступность услуг, но и общественная безопасность. Учитывая, что мобильная связь является услугой, предоставляемой частными коммерсантами, и государство не устанавливает конкретные технические решения для каждой базовой станции, вовлеченные стороны должны договориться о мерах, которые в будущем обеспечат более высокий уровень непрерывности услуг. Также обсуждается развитие решения для национального роуминга в чрезвычайных ситуациях. В рамках железнодорожного проекта Rail Baltica в заново построенной южной части Рижского центрального вокзала поезда по существующей колее шириной 1520 мм могли бы начать курсировать с середины 2028 года, сообщили в среду представители ООО «Европейские железнодорожные линии». Завершены все основные работы в запланированном объеме в южной части здания нового Рижского центрального вокзала на прилегающей площади и на пассажирских платформах. До конца этого года продолжится небольшая работа по благоустройству и отделке здания на платформах и на прилегающей площади. Госсекретарь Министерства сообщений известил, что после завершения существенных работ в здании еще необходимо проложить рельсы, контактные сети и сигнализацию, поэтому вокзал для движения можно будет открыть в середине 2028 года. В свою очередь, до конца 2029 года планируется создать соединение Рижского аэропорта с Рижским центральным вокзалом, на что также привлечено финансирование. Он признал, что финансирование меньше, чем планировалось изначально, поэтому в терминале Рижского аэропорта также ищутся различные решения по оптимизации. Рабочие места, где существует повышенный риск для безопасности или здоровья молодого человека, несовместимы с целью и условиями программы летнего трудоустройства школьников, заявили в Государственном агентстве занятости. Во вторник в комплексе первичной обработки зерна сельскохозяйственного кооператива «Латрапс» в Эле погиб сезонный работник. В государственной полиции сообщили, что мужчина 1984 года рождения, управляя трактором, наехал на подростка 2009 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Госполиция возбудила уголовный процесс, выясняются все обстоятельства произошедшего. После несчастного случая комплекс первичной обработки зерна временно закрыт. Государственная инспекция труда также расследует происшествие. Государственное агентство занятости выражает глубокие соболезнования близким погибшего юноши. Учреждение отмечает, что окончательные выводы об обстоятельствах и причинах конкретного несчастного случая можно будет сделать после расследования, проведенного компетентными органами. Поэтому агентство в настоящее время не может оценивать соответствие конкретного случая требованиям охраны труда. В то же время в агентстве подчеркнули, что безопасность молодежи в рамках программы летнего трудоустройства школьников является одним из важнейших требований. Работодатель должен обеспечить школьнику работу, не связанную с повышенным риском для его безопасности, здоровья, нравственности и развития. Работодатель также должен предоставить руководителя работ, который в рабочее время наблюдает за школьником и помогает ему освоить необходимые для работы навыки. Один руководитель работ может одновременно руководить работой не более чем 10 школьников. Молодой человек в возрасте до 18 лет, участвующий в программе летнего трудоустройства школьников, должен пройти предварительный медосмотр. Работодатель должен проинформировать одного из родителей или опекуна подростка об оценке рисков рабочей среды и мерах по охране труда, а также перед началом работы проинструктировать молодого человека о требованиях охраны труда. Работодатель также должен обеспечить необходимую спецодежду и средства индивидуальной защиты. Из-за загрязнения, вызванного бурей, запрещено купаться на Кипсале, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Анализ проб воды свидетельствует, что на кипсальском пляже в Даугаве микробиологические показатели не соответствуют гигиеническим требованиям, поэтому на этом пляже пока запрещено купаться и будут установлены соответствующие запрещающие знаки. В Риге на минувших выходных были экстремальные ливни и буря, которые вызвали перегрузку переполнения систем стока дождевой воды и попадания. Загрязнения в Даугаву. На морских пляжах анализы воды хорошие, там купаться разрешено. Результаты анализов остальных мест для купания будут получены в ближайшие дни, поэтому пока купаться там не рекомендуется. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Траутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Страутинш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутинша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что жителям, чьи данные были похищены в ходе кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения, не следует выплачивать денежную компенсацию. Вместо этого дирекция должна предоставить им возможность бесплатно заменить номерные знаки транспортных средств. В среду, 26 августа, судья Суда Европейского Союза Инета Земела заявила, что 1 миллион 200 тысяч жителей, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию за нематериальный ущерб. Она отметила, что нарушение прав человека уже произошло. В то же время Земела подчеркнула, что решение о такой компенсации должны принимать ответственные органы. Комментируя высказывание Земела, Кулбергс подчеркнул, что сложившаяся ситуация затрагивает каждого автовладельца. Однако он не считает, что следует требовать компенсации. По мнению Кулбергса, ЦСДД должно найти решение и предпринять все необходимые шаги для информирования затронутых этой ситуацией жителей. Премьер-министр отметил, что вместо выплаты компенсации ЦСДД следовало бы предложить бесплатную замену номерных знаков тем автовладельцам, которые пожелают это сделать. «Это было бы просто по-человечески правильно», – подчеркнул Кулбергс. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве мог говорить о европейской безопасности и ситуации в Иране. Однако из-за нехватки публичной информации этот визит нельзя трактовать как желание России эскалировать ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он подчеркнул, что переговоры такого уровня проходят часто, особенно в Москве, куда обычно приезжают специальные посланники президента США. То, что Москву посетил директор ЦРУ, может свидетельствовать о том, что этот визит с меньшей вероятностью связан с мирными планами по Украине, а больше с информацией, которой хотят обменяться спецслужбы, считает Сарц. «Я думаю, так или иначе, это определенно связано с международной ситуацией в области безопасности, будь то происходящее в Иране или то, что связано с европейской безопасностью. Скорее всего, говорили об обеих этих темах», – отметил эксперт. В то же время Сарц напомнил, что напряженность никуда не делась. Клиенты дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут ознакомиться с тем, какие именно их данные утекли. Авторизовавшись в своих профилях на портале электронных услуг ЕЦСДДЛВ, клиенты могут получить информацию о том, были ли их персональные данные украдены в результате кибератаки. Категории персональных данных и конкретные украденные сведения представлены в том виде, в каком они были извлечены во время кибератаки и получены злоумышленником. ЦСДД призывает клиентов не разглашать эти данные публично и не публиковать их в социальных сетях. Учитывая, что кибератака затронула большое количество клиентов ЦСДД, а украденные персональные данные потенциально могут быть использованы для различных видов мошенничества, дирекция призывает проявлять осторожность и проверять любую информацию непосредственно через портал ЕЦСДДЛВ, а не переходить по ссылкам, которые мошенники могут присылать в электронных письмах или СМС-сообщениях. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД, произошедшей в начале августа, были украдены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч физических лиц и 200 тысяч юридических лиц. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, Фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет, сообщила руководитель отдела общественных отношений фонда Ивета Канцена. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. комплекты школьных принадлежностей, доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. Доступны два вида комплектов – для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пенал и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей, а в первой половине 2026 года – 2794 комплекта. Латвия не сможет бесконечно поддерживать расходы на оборону на уровне 5% от ВВП, заявил главный экономист Люминор Банк Петерис Траутинш. «Мы этого не потянем. Мы продолжим тратить больше, чем Европа в среднем, но и Европа будет все лучше понимать, что страны Балтии с таким количеством населения не могут удержать столь протяженную границу», отметил Страутиш, добавив, что уже сейчас такой регион, как Селия, очень малонаселен и экономически слаб, поэтому вполне можно представить, что в будущем появятся обширные территории, где самым типичным жителем будет иностранный военнослужащий. Говоря об оборонной промышленности, Страутиш отметил, что у нее есть хорошие возможности для развития. В то же время он призвал критически относиться к прогнозам и мнениям о том, что именно оборонная промышленность станет главным локомотивом экономики Латвии. «Экономика – это оркестр разных отраслей. Хорошо, когда успешно развиваются разные отрасли, потому что тогда экономика диверсифицирована. Если государство специализируется лишь на одной или нескольких отраслях, это очень большой риск», – отметил экономист. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство иностранных дел получило от родственников информацию о латвийских путешественниках в Непале, с которыми на данный момент после произошедшего внезапного наводнения невозможно связаться. МИД информирует, что вечером 26 августа на телефон круглосуточного дежурного консульского департамента МИД по чрезвычайным ситуациям за рубежом начали поступать звонки от родственников, которые не могут связаться со своими членами семьи и друзьями, находящимися в настоящее время в Непале. От родственников получена информация по меньшей мере о 15 путешественниках из двух групп. Учитывая, что группы не зарегистрировались в консульском регистре, на данный момент МИД не может назвать ни точное количество туристов, находящихся в Непале, ни запланированные ими маршруты. Консульские департаменты, почетный консул Латвии в Непале в настоящее время делают все возможное, чтобы выяснить местонахождение латвийских путешественников. Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией, Литвой, заявили в среду интернет-изданию Politico два информированных источника. Главной целью визита Рэдклиффа было предостеречь от эскалации действий против стран Балтии, заявил один из источников. Другой источник добавил, что директор ЦРУ также пытался убедить Москву сократить военную и экономическую поддержку Ирану. В среду издание Wall Street Journal также сообщило, что Рэдклифф предостерег Россию от нападения на страны-члены НАТО. Более подробных разъяснений СМИ не предоставило. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в среду заявил, что целью визита Рэдклиффа были контакты между спецслужбами. Встречи с Путиным не было. Уровень и оценка военной угрозы не изменились, заявил президент Эдгар Ринкевич. Советник президента Мартин Шдрегерис от имени Ринкевича указал, что риск прямой угрозы российского вторжения в Латвию в настоящее время низок. Как уже ранее заявлял президент, по-прежнему возможны различные диверсии, кибератаки, гибридные операции, но фактически Латвия и другие страны НАТО и Европейского Союза сталкиваются с ними регулярно. Органы внутренних дел, национальные вооруженные силы, союзники по НАТО принимают меры для предотвращения подобных действий, отметил советник. «Мы высоко ценим политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, по укреплению региональной безопасности», подчеркнул Дрегерис. Как сообщалось, директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой. Об этом сообщили в среду интернет-изданию Politico два информированных источника. Кроме того, сообщалось, что Министерство климата и энергетики Латвии подало на согласование проект распоряжения Кабинета министров, который предусматривает объявление до 1 декабря чрезвычайной ситуации в приграничных регионах на востоке Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства. Министерство обосновывает необходимость объявления особого режима угрозами эскалации военных действий со стороны России и все более часто фиксируемых беспилотными летательными аппаратами и другими неопознанными объектами в воздушном пространстве Латвии или у госграницы. Согласно информации, предоставленной местными туристическими компаниями и гидами Непала, в результате наводнения на границе Непала и Китая пропавшими на данный момент считаются 6 туристов из Латвии. Обновленную информацию Министерство иностранных дел Латвии получило от Управления по туризму Непала. Другая информация на данный момент не предоставляется, также неизвестно, являются ли эти 6 туристов именно теми, по поводу которых в МИД ранее обращались близкие. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Как сообщалось в среду вечером, на круглосуточный телефон консульского департамента МИД начали поступать звонки от людей, которые не могли связаться с находившимися в Непале близкими и друзьями. МИД получил от родственников информацию по меньшей мере о 15 туристах из 2 групп в Непале. В результате внезапного наводнения, вызванного обрушением ледника, погибли по меньшей мере 270 человек, еще 826. В том числе по меньшей мере 579 туристов, как непальцев, так и иностранцев, числятся пропавшими без вести. Уровень военной угрозы для Латвии не изменился, и риск прямого военного вторжения в настоящее время низок, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс. Он заверил, что у жителей Латвии нет причин для беспокойства. Низкий риск прямой военной угрозы подтверждается информацией, имеющейся в распоряжении латвийских служб безопасности, что ранее подтвердил также президент Эдгар Ринкевич. В то же время премьер-министр подчеркнул, что мы должны считаться с кибератаками, попытками саботажа, провокациями, дронами и другими проявлениями гибридной войны. По словам премьера, обеспечивающий безопасность службы работают в режиме повышенной готовности. Укрепляется восточная граница и совместно с союзниками по НАТО ведется постоянный мониторинг ситуации. Однако готовность к возможной угрозе – это не то же, что неминуемая угроза. Эти две вещи не нужно путать, подчеркнул Кулбергс. Как сообщалось, Министерство климата и энергетики подало на согласование проект распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии на период до 1 декабря. Министр климата и энергетики Янис Свитенбергс пояснил, что проект распоряжения не является сигналом о возможном вторжении, а превентивным действием, чтобы обезопаситься на случай, если во время воздушной угрозы потребуется обеспечивать непрерывность критически важных услуг. Кулбергс подчеркнул, что Латвия – безопасная страна и член НАТО. Здесь находятся войска союзников. Воздушное пространство постоянно контролируется. Восточная граница укрепляется. За ситуацией вместе с союзниками следят службы госбезопасности. В то же время задача правительства быть готовым и к худшим сценариям. Именно поэтому мы укрепляем устойчивость государства и критическую инфраструктуру, подчеркнул премьер. Минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро до уплаты налогов и остается второй, самой низкой среди стран Европейского Союза, где действует установленная законом национальная минимальная зарплата. Меньше получают работники только в Болгарии – 620 евро. Причем положение Латвии почти не улучшается и после учета различий в стоимости жизни. Об этом свидетельствуют данные Евростат. Национальная минимальная зарплата установлена в 22 из 27 стран Евросоюза. В Дании, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции единой национальной минимальной зарплаты нет. Уровень оплаты труда там в значительной степени регулируется коллективными договорами. Разрыв между странами огромен. Если в Болгарии минимальная зарплата составляет 620 евро, а в Латвии 780, то в Люксембурге она достигает 2704 евро в месяц. Следом за Латвией идут Румыния 795 евро, Венгрия 838, Эстония 886 евро. Все суммы приводятся до уплаты налогов и соцвзносов. Простое сравнение зарплат в евро не полностью отражает реальный уровень жизни. Одинаковая сумма позволяет купить разное количество товаров и услуг в разных странах, поэтому Евростат сравнивает минимальные зарплаты также по стандарту покупательной способности. Но и после такой корректировки Латвия остается в самом конце рейтинга. По данным Евростат, только две страны ЕС имеют минимальную зарплату ниже 1000 покупательных способностей – Латвия и Эстония. Самый низкий показатель у Эстонии – 886 по стандарту покупательной способности. Таким образом, с учетом покупательной способности, Латвия находится на предпоследнем месте, опережая лишь Эстонию. Для сравнения, самый высокий показатель – 2157 по стандарту покупательной способности у Германии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Страутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств.

города и поселки-призраки. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что жителям, чьи данные были похищены в ходе кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения, не следует выплачивать денежную компенсацию. Вместо этого дирекция должна предоставить им возможность бесплатно заменить номерные знаки транспортных средств. В среду, 26 августа, судья Суда Европейского Союза Инета Земела заявила, что 1 200 000 жителей, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию за нематериальный ущерб. Она отметила, что нарушение прав человека уже произошло. В то же время Земела подчеркнула, что решение о такой компенсации должны принимать ответственные органы. Комментируя высказывание Земелы, Кулбергс подчеркнул, что сложившаяся ситуация затрагивает каждого автовладельца. Однако он не считает, что следует требовать компенсации. По мнению Кулбергса, ЦСДД должно найти решение и предпринять все необходимые шаги для информирования затронутых этой ситуацией жителей. Премьер-министр отметил, что вместо выплаты компенсации ЦСДД следовало бы предложить бесплатную замену номерных знаков тем автовладельцам, которые пожелают это сделать. Это было бы просто по-человечески правильно, подчеркнул Кулбергс. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве мог говорить о европейской безопасности и ситуации в Иране. Однако из-за нехватки публичной информации этот визит нельзя трактовать как желание России эскалировать ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он подчеркнул, что переговоры такого уровня проходят часто, особенно в Москве, куда обычно приезжают специальные посланники президента США. То, что Москву посетил директор ЦРУ, может свидетельствовать о том, что этот визит с меньшей вероятностью связан с мирными планами по Украине, а больше с информацией, которой хотят обменяться спецслужбы, считает Сарц. «Я думаю, так или иначе, это определенно связано с международной ситуацией в области безопасности, будь то происходящее в Иране или то, что связано с европейской безопасностью. Скорее всего, говорили об обеих этих темах», — отметил эксперт. В то же время Сарц напомнил, что напряженность никуда не делась. Клиенты Дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут ознакомиться с тем, какие именно их данные утекли. Авторизовавшись в своих профилях на портале электронных услуг ЕЦСДДЛВ, клиенты могут получить информацию о том, были ли их персональные данные украдены в результате кибератаки. Категории персональных данных и конкретные украденные сведения представлены в том виде, в каком они были извлечены во время кибератаки и получены злоумышленником. ЦСДД призывает клиентов не разглашать эти данные публично и не публиковать их в социальных сетях. Учитывая, что кибератака затронула большое количество клиентов ЦСДД, а украденные персональные данные потенциально могут быть использованы для различных видов мошенничества, дирекция призывает проявлять осторожность и проверять любую информацию непосредственно через портал ЕЦСДДЛВ, а не переходить по ссылкам, которые мошенники могут присылать в электронных письмах или СМС-сообщениях. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД, произошедшей в начале августа, были украдены персональные данные 1 200 000 физических лиц и 200 000 юридических лиц.
чтобы и помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисе.

В кризисной ситуации семей начать новый учебный год фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет, сообщила руководитель отдела общественных отношений фонда Ива Токансена. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. Доступны два вида комплектов – для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пенал и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей, а в первой половине 2026 года – 2794 комплекта. Латвия не сможет бесконечно поддерживать расходы на оборону на уровне 5% от ВВП, заявил главный экономист Люминор Банк Петерис Траутинш. «Мы этого не потянем. Мы продолжим тратить больше, чем Европа в среднем, но и Европа будет все лучше понимать, что страны Балтии с таким количеством населения не могут удержать столь протяженную границу», отметил Страутинш, добавив, что уже сейчас такой регион, как Селия, очень малонаселен и экономически слаб, поэтому вполне можно представить, что в будущем появятся обширные территории, где самым типичным жителем будет иностранный военнослужащий. Говоря об оборонной промышленности, Страутинш отметил, что у нее есть хорошие возможности для развития. В то же время он призвал критически относиться к прогнозам и мнениям о том, что именно оборонная промышленность станет главным локомотивом экономики Латвии. «Экономика – это оркестр разных отраслей. Хорошо, когда успешно развиваются разные отрасли, потому что тогда экономика диверсифицирована. Если государство специализируется лишь на одной или нескольких отраслях, это очень большой риск», – отметил экономист. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Центр управления кризисами на данный момент не является настоящим центром управления кризисами. Поэтому необходимы перемены, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. В центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны бумаги. Но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Кулбергс. По его мнению, центр будет работать только тогда, когда ему будет предоставлена своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии, заявил Кулбергс. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта. Либо не продолжать работу Центра управления кризисами, либо улучшить ее. В наших общих интересах улучшить ее, сказал премьер. 4 сентября Кулбергс созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. Со своей стороны, Ринкевич признал, что в законе для Центра управления кризисами определено много обязанностей и дан большой объем полномочий, однако его развитие, по мнению президента, при создании остановилось где-то на полпути. Это, по мнению президента, вопрос ресурсов, технологий и людей. Поэтому, перенимая опыт Украины и собственный опыт, необходимо думать о совершенствовании Центра управления кризисами. На встрече с премьером Ринкевич также передал Кулбергсу составленный им список конкретных дел, которые необходимо выполнить для улучшения государственной системы управления кризисами. Его предложения будут обобщены и рассмотрены в правительстве. Ринкевич обязался следить за их выполнением в различных форматах, как на обычных регулярных встречах с премьером, так и на встречах с министрами, а также обсуждая отдельные вопросы на заседании Совета национальной безопасности. Сам президент пока не намерен предлагать Сейму какие-то поправки к закону, поскольку, по его мнению, Кабинет министров действует достаточно оперативно. Однако, если он увидит какие-либо задержки, то и такой инструмент имеется в его распоряжении. Министр сообщения Рихард Козловскис поручил операторам мобильной связи в сотрудничестве с ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения», ООО «ТЭТ» и Министерством сообщения до 11 сентября этого года подготовить план действий по обеспечению устойчивости связи в чрезвычайных обстоятельствах. Целью плана действий будет улучшение покрытия мобильной связи в кризисных ситуациях и оперативное восстановление связи. В то же время, по мнению министра, важно укреплять потенциал Центра управления кризисами и его способность координировать сотрудничество различных служб и учреждений в чрезвычайных ситуациях. В министерстве подчеркивают, что электронная связь в наши дни – это не просто коммерческая услуга. В чрезвычайных ситуациях она является частью критической инфраструктуры государства. В случаях, когда люди не могут связаться с близкими, получить актуальную информацию или при необходимости дозвониться до оперативных служб, затрагивается не только доступность услуг, но и общественная безопасность. Учитывая, что мобильная связь является услугой, предоставляемой частными коммерсантами, и государство не устанавливает конкретные технические решения для каждой базовой станции, вовлеченные стороны должны договориться о мерах, которые в будущем обеспечат более высокий уровень непрерывности услуг. Также обсуждается развитие решения для национального роуминга в чрезвычайных ситуациях. В рамках железнодорожного проекта Rail Baltica в заново построенной южной части Рижского центрального вокзала поезда по существующей колее шириной 1520 мм могли бы начать курсировать с середины 2028 года, сообщили в среду представители ООО «Европейские железнодорожные линии». Завершены все основные работы в запланированном объеме в южной части здания нового Рижского центрального вокзала на прилегающей площади и на пассажирских платформах. До конца этого года продолжится небольшие работы по благоустройству и отделке здания на платформах и на прилегающей площади. Госсекретарь Министерства сообщений известил, что после завершения существенных работ в здании еще необходимо проложить рельсы, контактные сети и сигнализацию, поэтому вокзал для движения можно будет открыть в середине 2028 года. В свою очередь, до конца 2029 года планируется создать соединение Рижского аэропорта с Рижским центральным вокзалом, на что также привлечено финансирование. Он признал, что финансирование меньше, чем планировалось изначально, поэтому в терминале Рижского аэропорта также ищутся различные решения по оптимизации. Рабочие места, где существует повышенный риск для безопасности или здоровья молодого человека, несовместимы с целью и условиями программы летнего трудоустройства школьников, заявили в Государственном агентстве занятости. Во вторник в комплексе первичной обработки зерна сельскохозяйственного кооператива «Латрапс» в Эле погиб сезонный работник. В государственной полиции сообщили, что мужчина 1984 года рождения, управляя трактором, наехал на подростка 2009 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Госполиция возбудила уголовный процесс, выясняются все обстоятельства произошедшего. После несчастного случая комплекс первичной обработки зерна временно закрыт. Государственная инспекция труда также расследует происшествие. Государственное агентство занятости выражает глубокие соболезнования близким погибшего юноши. Учреждение отмечает, что окончательные выводы об обстоятельствах и причинах конкретного несчастного случая можно будет сделать после расследования, проведенного компетентными органами. Поэтому агентство в настоящее время не может оценивать соответствие конкретного случая требованиям охраны труда. В то же время в агентстве подчеркнули, что безопасность молодежи в рамках программы летнего трудоустройства школьников является одним из важнейших требований. Работодатель должен обеспечить школьнику работу, не связанную с повышенным риском для его безопасности, здоровья, нравственности и развития. Работодатель также должен предоставить руководителя работ, который в рабочее время наблюдает за школьником и помогает ему освоить необходимые для работы навыки. Один руководитель работ может одновременно руководить работой не более чем 10 школьников. Молодой человек в возрасте до 18 лет, участвующий в программе летнего трудоустройства школьников, должен пройти предварительный медосмотр. Работодатель должен проинформировать одного из родителей или опекуна подростка об оценке рисков рабочей среды и мерах по охране труда, а также перед началом работы проинструктировать молодого человека о требованиях охраны труда. Работодатель также должен обеспечить необходимую спецодежду и средства индивидуальной защиты. Из-за загрязнения, вызванного бурей, запрещено купаться на Кипсале, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Анализ проб воды свидетельствует, что на кипсальском пляже в Даугаве микробиологические показатели не соответствуют гигиеническим требованиям, поэтому на этом пляже пока запрещено купаться и будут установлены соответствующие запрещающие знаки. В Риге на минувших выходных были экстремальные ливни и буря, которые вызвали перегрузку переполнения систем стока дождевой воды и попадания. Загрязнения в Даугаву. На морских пляжах анализы воды хорошие, там купаться разрешено. Результаты анализов остальных мест для купания будут получены в ближайшие дни, поэтому пока купаться там не рекомендуется. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Траутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Страутинш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутинша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличивший за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что жителям, чьи данные были похищены в ходе кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения, не следует выплачивать денежную компенсацию. Вместо этого дирекция должна предоставить им возможность бесплатно заменить номерные знаки транспортных средств. В среду, 26 августа, судья Суда Европейского Союза Инета Земела заявила, что 1 миллион 200 тысяч жителей, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию за нематериальный ущерб. Она отметила, что нарушение прав человека уже произошло. В то же время Земела подчеркнула, что решение о такой компенсации должны принимать ответственные органы. Комментируя высказывание Земела, Кулбергс подчеркнул, что сложившаяся ситуация затрагивает каждого автовладельца. Однако он не считает, что следует требовать компенсации. По мнению Кулбергса, ЦСДД должно найти решение и предпринять все необходимые шаги для информирования затронутых этой ситуацией жителей. Премьер-министр отметил, что вместо выплаты компенсации ЦСДД следовало бы предложить бесплатную замену номерных знаков тем автовладельцам, которые пожелают это сделать. «Это было бы просто по-человечески правильно», – подчеркнул Кулбергс. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве мог говорить о европейской безопасности и ситуации в Иране. Однако из-за нехватки публичной информации этот визит нельзя трактовать как желание России эскалировать ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он подчеркнул, что переговоры такого уровня проходят часто, особенно в Москве, куда обычно приезжают специальные посланники президента США. То, что Москву посетил директор ЦРУ, может свидетельствовать о том, что этот визит с меньшей вероятностью связан с мирными планами по Украине, а больше с информацией, которой хотят обменяться спецслужбы, считает Сарц. «Я думаю, так или иначе, это определенно связано с международной ситуацией в области безопасности, будь то происходящее в Иране или то, что связано с европейской безопасностью. Скорее всего, говорили об обеих этих темах», – отметил эксперт. В то же время Сарц напомнил, что напряженность никуда не делась. Клиенты Дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут ознакомиться с тем, какие именно их данные утекли. Авторизовавшись в своих профилях на портале электронных услуг ЕЦСДДЛВ, клиенты могут получить информацию о том, были ли их персональные данные украдены в результате кибератаки. Категории персональных данных и конкретные украденные сведения представлены в том виде, в каком они были извлечены во время кибератаки и получены злоумышленником. ЦСДД призывает клиентов не разглашать эти данные публично и не публиковать их в социальных сетях. Учитывая, что кибератака затронула большое количество клиентов ЦСДД, а украденные персональные данные потенциально могут быть использованы для различных видов мошенничества, дирекция призывает проявлять осторожность и проверять любую информацию непосредственно через портал ЕЦСДДЛВ, а не переходить по ссылкам, которые мошенники могут присылать в электронных письмах или СМС-сообщениях. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД, произошедшей в начале августа, были украдены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч физических лиц и 200 тысяч юридических лиц. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, Фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет, сообщила руководитель отдела общественных отношений фонда Ивета Канцена. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. комплекты школьных принадлежностей, доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. Доступны два вида комплектов – для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пенал и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей, а в первой половине 2026 года – 2794 комплекта. Латвия не сможет бесконечно поддерживать расходы на оборону на уровне 5% от ВВП, заявил главный экономист Люминор Банк Петерис Страутинш. «Мы этого не потянем. Мы продолжим тратить больше, чем Европа в среднем, но и Европа будет все лучше понимать, что страны Балтии с таким количеством населения не могут удержать столь протяженную границу», отметил Страутинш, добавив, что уже сейчас такой регион, как Селия, очень малонаселен и экономически слаб, поэтому вполне можно представить, что в будущем появятся обширные территории, где самым типичным жителем будет иностранный военнослужащий. Говоря об оборонной промышленности, Страутинш отметил, что у нее есть хорошие возможности для развития. В то же время он призвал критически относиться к прогнозам и мнениям о том, что именно оборонная промышленность станет главным локомотивом экономики Латвии. «Экономика – это оркестр разных отраслей. Хорошо, когда успешно развиваются разные отрасли, потому что тогда экономика диверсифицирована. Если государство специализируется лишь на одной или нескольких отраслях, это очень большой риск», – отметил экономист. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство иностранных дел получило от родственников информацию о латвийских путешественниках в Непале, с которыми на данный момент после произошедшего внезапного наводнения невозможно связаться. МИД информирует, что вечером 26 августа на телефон круглосуточного дежурного консульского департамента МИД по чрезвычайным ситуациям за рубежом начали поступать звонки от родственников, которые не могут связаться со своими членами семьи и друзьями, находящимися в настоящее время в Непале. От родственников получена информация по меньшей мере о 15 путешественниках из двух групп. Учитывая, что группы не зарегистрировались в консульском регистре, на данный момент МИД не может назвать ни точное количество туристов, находящихся в Непале, ни запланированные ими маршруты. Консульские департаменты, почетный консул Латвии в Непале в настоящее время делают все возможное, чтобы выяснить местонахождение латвийских путешественников. Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией, Литвой, заявили в среду интернет-изданию Politico два информированных источника. Главной целью визита Рэдклиффа было предостеречь от эскалации действий против стран Балтии, заявил один из источников. Другой источник добавил, что директор ЦРУ также пытался убедить Москву сократить военную и экономическую поддержку Ирану. В среду издание Wall Street Journal также сообщило, что Рэдклифф предостерег Россию от нападения на страны-члены НАТО. Более подробных разъяснений СМИ не предоставило. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в среду заявил, что целью визита Рэдклиффа были контакты между спецслужбами. Встречи с Путиным не было. Уровень и оценка военной угрозы не изменились, заявил президент Эдгар Ринкевич. Советник президента Мартин Шдрегерис от имени Ринкевича указал, что риск прямой угрозы российского вторжения в Латвию в настоящее время низок. Как уже ранее заявлял президент, по-прежнему возможны различные диверсии, кибератаки, гибридные операции, но фактически Латвия и другие страны НАТО и Европейского Союза сталкиваются с ними регулярно. Органы внутренних дел, национальные вооруженные силы, союзники по НАТО принимают меры для предотвращения подобных действий, отметил советник. «Мы высоко ценим политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, по укреплению региональной безопасности», подчеркнул Дрегерис. Как сообщалось, директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой. Об этом сообщили в среду интернет-изданию Politico два информированных источника. Кроме того, сообщалось, что Министерство климата и энергетики Латвии подало на согласование проект распоряжения Кабинета министров, который предусматривает объявление до 1 декабря чрезвычайной ситуации в приграничных регионах на востоке Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства. Министерство обосновывает необходимость объявления особого режима угрозами эскалации военных действий со стороны России и все более часто фиксируемых беспилотными летательными аппаратами и другими неопознанными объектами в воздушном пространстве Латвии или у госграницы. Согласно информации, предоставленной местными туристическими компаниями и гидами Непала, в результате наводнения на границе Непала и Китая пропавшими на данный момент считаются 6 туристов из Латвии. Обновленную информацию Министерство иностранных дел Латвии получило от Управления по туризму Непала. Другая информация на данный момент не предоставляется, также неизвестно, являются ли эти 6 туристов именно теми, по поводу которых в МИД ранее обращались близкие. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Как сообщалось в среду вечером, на круглосуточный телефон консульского департамента МИД начали поступать звонки от людей, которые не могли связаться с находившимися в Непале близкими и друзьями. МИД получил от родственников информацию по меньшей мере о 15 туристах из 2 групп в Непале. В результате внезапного наводнения, вызванного обрушением ледника, погибли по меньшей мере 270 человек, еще 826. В том числе по меньшей мере 579 туристов, как непальцев, так и иностранцев, числятся пропавшими без вести. Уровень военной угрозы для Латвии не изменился, и риск прямого военного вторжения в настоящее время низок, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс. Он заверил, что у жителей Латвии нет причин для беспокойства. Низкий риск прямой военной угрозы подтверждается информацией, имеющейся в распоряжении латвийских служб безопасности, что ранее подтвердил также президент Эдгар Ринкевич. В то же время премьер-министр подчеркнул, что мы должны считаться с кибератаками, попытками саботажа, провокациями, дронами и другими проявлениями гибридной войны. По словам премьера, обеспечивающий безопасность службы работают в режиме повышенной готовности. Укрепляется восточная граница и совместно с союзниками по НАТО ведется постоянный мониторинг ситуации. Однако готовность к возможной угрозе – это не то же, что неминуемая угроза. Эти две вещи не нужно путать, подчеркнул Кулбергс. Как сообщалось, Министерство климата и энергетики подало на согласование проект распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии на период до 1 декабря. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс пояснил, что проект распоряжения не является сигналом о возможном вторжении, а превентивным действием, чтобы обезопаситься на случай, если во время воздушной угрозы потребуется обеспечивать непрерывность критически важных услуг. Кулбергс подчеркнул, что Латвия – безопасная страна и член НАТО. Здесь находятся войска союзников, воздушное пространство постоянно контролируется, восточная граница укрепляется. За ситуацией вместе с союзниками следят службы госбезопасности. В то же время задача правительства быть готовым и к худшим сценариям. Именно поэтому мы укрепляем устойчивость государства и критическую инфраструктуру, подчеркнул премьер. Минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро до уплаты налогов и остается второй, самой низкой среди стран Европейского Союза, где действует установленная законом национальная минимальная зарплата. Меньше получают работники только в Болгарии – 620 евро. Причем положение Латвии почти не улучшается и после учета различий в стоимости жизни. Об этом свидетельствуют данные Евростат. Национальная минимальная зарплата установлена в 22 из 27 стран Евросоюза. В Дании, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции единой национальной минимальной зарплаты нет, уровень оплаты труда там в значительной степени регулируется коллективными договорами. Разрыв между странами огромен. Если в Болгарии минимальная зарплата составляет 620 евро, а в Латвии 780, то в Люксембурге она достигает 2704 евро в месяц. Следом за Латвией идут Румыния 795 евро, Венгрия 838, Эстония 886 евро. Все суммы приводятся до уплаты налогов и соцвзносов. Простое сравнение зарплат в евро не полностью отражает реальный уровень жизни. Одинаковая сумма позволяет купить разное количество товаров и услуг в разных странах, поэтому Евростат сравнивает минимальные зарплаты также по стандарту покупательной способности. Но и после такой корректировки Латвия остается в самом конце рейтинга. По данным Евростат, только две страны ЕС имеют минимальную зарплату ниже 1000 покупательных способностей – Латвия и Эстония. Самый низкий показатель у Эстонии – 886 по стандарту покупательной способности. Таким образом, с учетом покупательной способности, Латвия находится на предпоследнем месте, опережая лишь Эстонию. Для сравнения, самый высокий показатель – 2157 по стандарту покупательной способности у Германии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Траутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Страутинш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутинша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные

а 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что жителям, чьи данные были похищены в ходе кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения, не следует выплачивать денежную компенсацию. Вместо этого дирекция должна предоставить им возможность бесплатно заменить номерные знаки транспортных средств. В среду, 26 августа, судья Суда Европейского Союза Инета Земела заявила, что 1 миллион 200 тысяч жителей, чьи данные были похищены в результате кибератаки на ЦСДД, имеют право на компенсацию за нематериальный ущерб. Она отметила, что нарушение прав человека уже произошло. В то же время Земела подчеркнула, что решение о такой компенсации должны принимать ответственные органы. Комментируя высказывание Земелы, Кулбергс подчеркнул, что сложившаяся ситуация затрагивает каждого автовладельца. Однако он не считает, что следует требовать компенсации. По мнению Кулбергса, ЦСДД должно найти решение и предпринять все необходимые шаги для информирования затронутых этой ситуацией жителей. Премьер-министр отметил, что вместо выплаты компенсации ЦСДД следовало бы предложить бесплатную замену номерных знаков тем автовладельцам, которые пожелают это сделать. «Это было бы просто по-человечески правильно», – подчеркнул Кулбергс. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве мог говорить о европейской безопасности и ситуации в Иране. Однако из-за нехватки публичной информации этот визит нельзя трактовать как желание России эскалировать ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он подчеркнул, что переговоры такого уровня проходят часто, особенно в Москве, куда обычно приезжают специальные посланники президента США. То, что Москву посетил директор ЦРУ, может свидетельствовать о том, что этот визит с меньшей вероятностью связан с мирными планами по Украине, а больше с информацией, которой хотят обменяться спецслужбы, считает Сарц. «Я думаю, так или иначе, это определенно связано с международной ситуацией в области безопасности, будь то происходящее в Иране или то, что связано с европейской безопасностью. Скорее всего, говорили об обеих этих темах», – отметил эксперт. В то же время Сарц напомнил, что напряженность никуда не делась. Клиенты Дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут ознакомиться с тем, какие именно их данные утекли. Авторизовавшись в своих профилях на портале электронных услуг ЕЦСДДЛВ, клиенты могут получить информацию о том, были ли их персональные данные украдены в результате кибератаки. Категории персональных данных и конкретные украденные сведения представлены в том виде, в каком они были извлечены во время кибератаки и получены злоумышленником. ЦСДД призывает клиентов не разглашать эти данные публично и не публиковать их в социальных сетях. Учитывая, что кибератака затронула большое количество клиентов ЦСДД, а украденные персональные данные потенциально могут быть использованы для различных видов мошенничества, дирекция призывает проявлять осторожность и проверять любую информацию непосредственно через портал ЕЦСДДЛВ, а не переходить по ссылкам, которые мошенники могут присылать в электронных письмах или СМС-сообщениях. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД, произошедшей в начале августа, были украдены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч физических лиц и 200 тысяч юридических лиц. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, Фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет, сообщила руководитель отдела общественных отношений фонда Ивета Канцена. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой
справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации.

коммуникации. Доступны два вида комплектов – для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пенал и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей, а в первой половине 2026 года – 2794 комплекта. Латвия не сможет бесконечно поддерживать расходы на оборону на уровне 5% от ВВП, заявил главный экономист Люминор Банк Петерис Страутинш. «Мы этого не потянем. Мы продолжим тратить больше, чем Европа в среднем, но и Европа будет все лучше понимать, что страны Балтии с таким количеством населения не могут удержать столь протяженную границу», отметил Страутинш, добавив, что уже сейчас такой регион, как Селия, очень малонаселен и экономически слаб, поэтому вполне можно представить, что в будущем появятся обширные территории, где самым типичным жителем будет иностранный военнослужащий. Говоря об оборонной промышленности, Страутинш отметил, что у нее есть хорошие возможности для развития. В то же время он призвал критически относиться к прогнозам и мнениям о том, что именно оборонная промышленность станет главным локомотивом экономики Латвии. «Экономика – это оркестр разных отраслей. Хорошо, когда успешно развиваются разные отрасли, потому что тогда экономика диверсифицирована. Если государство специализируется лишь на одной или нескольких отраслях, это очень большой риск», – отметил экономист. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Отозван проект распоряжения об объявлении ЧС на восточной границе Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство климата и энергетики отозвало поданный на согласование в среду проект распоряжения, который предусматривает объявление чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Как заявили в министерстве, с учетом возникших в публичном пространстве дискуссий и отдельных неточных интерпретаций сути и цели документа, он в настоящее время более недоступен на портале правовых актов. Чтобы уменьшить дальнейшие риски коммуникации и интерпретации, министерство планирует уточнить название документа. В то же время из предоставленной министерством информации не следует, что сама идея или проект распоряжения отозваны. Министерство продолжает работу над временными правовыми решениями, а следующий шаг предусматривает разработку постоянного регулирования, чтобы в долгосрочной перспективе определить порядок предоставления критически важных услуг в условиях воздушной угрозы. Также министерство указало, что инициировало разработку соответствующего проекта распоряжения на основании поручения правительства министерством подать до 30 сентября этого года в Министерство юстиции предложение по необходимому в подведомственных отраслях правовому регулированию для обеспечения непрерывности деятельности в случаях угрозы в воздушном пространстве. Министерство иностранных дел продолжает получать информацию о латвийцах, которые, возможно, могли пострадать в результате наводнения в Непале. К вечеру четверга с консульским департаментом связались родственники 25 латвийцев, которые могут находиться в Непале. Общий список находящихся в Непале латвийцев, составленный на основе разных источников, увеличился примерно до 40 человек. Однако это приблизительные данные, отмечают в министерстве. Совет по туризму Непала сообщил, что до четверга не удалось установить контакты с более чем 500 иностранцами, и среди пропавших есть 6 представителей Латвии. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов ранее сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! С вами Олег Пека, и вот она, долгожданная пятница, 28 августа. День сегодня получился на редкость разноплановый. Тут и новая луна Сатурна, обнаруженная в самодельный телескоп, и оперная премьера, и гоночная трасса, и мечта, произнесенная на всю страну, и развод, завершивший королевскую сказку. Все это в нашем историческом календаре.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 28 августа 1789 года английский астроном немецкого происхождения Уильям Гершель, наблюдая за Сатурном в свой 40-футовый телескоп, крупнейший в мире на тот момент, обнаружил маленькую яркую точку рядом с планетой. Так был открыт Энцелад, спутник Сатурна, который два столетия спустя окажется одним из самых интригующих объектов Солнечной системы. Подо льдом на нем обнаружат целый подземный океан, потенциально пригодный для жизни. 1850 год. Немецкий город Веймар. 28 августа состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоенгрин». Постановку возглавил ближайший друг композитора, пианист и дирижер Ференц Лист. Сам Вагнер на премьере присутствовать не мог. Из-за участия в революционных событиях в Германии он находился в изгнании и увидел собственную оперу на сцене только спустя 11 лет. 1936. Пригород Милана. 28 августа открылся автодром Монца. Трасса, которая вскоре станет одной из самых легендарных в мировом автоспорте и до сих пор принимает этап Формулы-1, по праву считаясь настоящим идеалом скорости. 1963 год. Вашингтон. 28 августа перед мемориалом Линкольна Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта». Перед четвертью миллиона человек, собравшихся на марш за права и свободы чернокожих американцев. Речь эта длилась всего 17 минут. Ее самая знаменитая часть и вовсе не была написана заранее. Кинг импровизировал, отложив заготовленный текст в сторону. Иногда самые важные слова в истории рождаются именно в момент, когда оратор перестает следовать плану. Ну и, наконец, 1996, 28 августа, официально завершился развод принца Чарльза и принцессы Дианы, поставивший точку в браке, который весь мир когда-то называл «сказкой века». Ну а теперь к именинникам. 1749 год родился Иоганн Вольфганг фон Гёте. Немецкий писатель, поэт, мыслитель, автор «Фауста», человек, чье имя стало практически синонимом всей немецкой литературы. В 1965-м родилась Шаная Твейн, канадская певица, одна из самых продаваемых артисток в истории кантри-музыки. 1969 год подарил миру Джека Блэка, американского актера, музыканта, звезду фильмов «Школа рока», «Наполеон Динамит», вокалиста комик-дуэта Tenacious D и обладателя премии Грэмми. В 1982-м родилась Ли Энн Раймс, американская певица, покорившая чарты еще подростком с песней «Blue». Мы же скорее ее помним по хиту «Can't Fight the Moonlight» из фильма «Бар гадкий койот». Вот такой у нас получилась пятница с новой луной Сатурна, оперной премьерой и созвездием музыкальных судеб. Всем легкой пятницы и хороших выходных!
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты bilishoservice.lv. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете «Радио Мелодии». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились со статьей BBC, где представлен обзор главных телевизионных новинок сентября.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
2: Мы погружаемся в свежий список главных телепремьер этого сентября по версии BBC.
3: Угу, там 9 сериалов.
2: Да, целых 9. И наша миссия сегодня, ну, попытаться сэкономить вам время, выделить ключевые тренды, потому что мы хотим показать, почему реальность на экране теперь не просто страннее вымысла, она как бы, ну, его заменяет. Так что давайте разберем это.
3: С удовольствием.
2: Второй сезон «Джентльменов» — это прям идеальный пример.
3: О, да.
2: Герцог Холстед переносит свою империю марихуаны в Италию. И там появляется Хью Бонневиль в роли лорда Хоторна, который выглядит куда более сомнительным типом, чем в «Аббатстве Даунтон».
3: Да-да.
2: Это все очень стильно, динамично. Но здесь начинается самое интересное, как мы переходим от такого веселья к пугающей мрачности.
3: Да, это отличный вопрос. Что здесь по-настоящему увлекает, это то, что создатели поняли одну вещь. Разгадывать головоломку типа «кто убийца» — это уже не так интересно, как, ну, препарировать саму механику горя.
2: Угу.
3: Взгляни на триллер «Последний раз видели». Патрик Брэммелл там играет такого, знаешь, спивающегося бывшего детектива.
2: Угу.
3: Его дочь исчезла 11 лет назад. И вдруг он принимает звонок в службу спасения, отчаянно веря, что на другом конце провода именно она. То есть фокус смещается с полицейским расследованием на исследование сломанной психики.
2: Вау, звучит тяжело.
3: Да, и тот же самый принцип препарации травмы мы видим в 4-м сезоне антологии «Монстр».
2: О, точно. Где Элла Битти играет Лиззи Борден, а Сара Полсон — Эйлен Ворнес. Две такие, абсолютно иконические фигуры американского криминала.

0: Именно.
1: Но вместо того, чтобы снова просто смаковать детали их преступлений, сериал концентрируется на теме подавления женской ярости. Они показывают сам этот механизм срыва, как именно внутренняя боль, которой годами не дают выхода, трансформируется в насилие.
0: Да, 100%. И именно здесь криминал превращается в такой, знаешь, социальный комментарий. Мы не просто наблюдаем за монстрами, мы как бы изучаем среду, которая их выковала.
1: Но знаешь, после такого тяжелого погружения в чужие травмы, зритель, ну, совершенно естественно ищет какую-то тихую гавань.
0: Логично, да.
1: И индустрия тут как тут. Она предлагает нам такое безопасное возвращение старых франшиз. Но я, если честно, отношусь к этому с большим скепсисом.
0: Почему?
1: Ну вот, нужен ли нам перенос детективов Агаты Кристи в 21 век в новом «Томми и Таппинс» или, я не знаю, аж 13-й сезон «Американской истории ужасов»? Мне кажется, что телевидение просто пытается продать нам старые игрушки в новой упаковке из-за, ну, тотального кризиса свежих идей.
0: Вот «Американская история ужасов» не просто повторяется, она собирает своеобразных, ну, мстителей от мира хоррора.
1: А, то есть фан-сервис такой?
0: Да, вознаграждая преданную аудиторию. Джессика Лэнг играет сразу 4 свои старые роли, а Сара Полсон вообще целых 6. А если взять сиквел сериала «Другой мир», то создатели используют вот эту ностальгическую ламповую оболочку шоу из 80-х, чтобы абсолютно безопасно для зрителя препарировать проблемы современных студентов.
2: И продолжим обзор главных телевизионных новинок сентября буквально через несколько минут.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме телевизионных новинок сентября, отобранных редакцией BBC. С этим списком ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Мы просто анализируем то, что они сняли, не занимая чью-либо сторону, но факт в том, что они берут старый формат и вкладывают в него сложный современный дискурс.
6: То есть они используют наше чувство ностальгии, чтобы заставить нас смотреть на сложные современные проблемы. Интересно.
5: Именно так.
6: И раз уж шоураннеры так ловко манипулируют нашим чувством безопасности, ну неудивительно, что они взялись за переосмысление самой реальности.
5: Да-да-да.
6: Возвращаясь к МакКонахи и Харрелсону в сериале «Братья», где они, ну, играют самих себя на фоне вот этих реальных слухов. У меня есть твое.
5: Давай.
6: Они просто монетизируют реальные сплетни, чтобы сэкономить миллионы на маркетинге. Ну, зритель же придет просто из любопытства. Итак, что все это значит?
5: Ну, маркетинговый потенциал тут, безусловно, огромен. Но это еще и попытка нащупать новый жанр. Граница между экраном и жизнью намеренно стирается. Зритель больше, ну, просто не понимает, где заканчивается реальный человек и начинается выдуманный персонаж.
6: Да, это странное чувство.
5: И этот же механизм работает в финальном сезоне «Колин из бухгалтерии». Патрик Брэмл и Харри Дайер, они же пара в реальной жизни.
6: Да, точно.
5: И они завершают свой ромком на собственных условиях. Они переносят свою настоящую, такую сухую, ироничную динамику прямо в сценарий. Они буквально размывают грань между их браком и их шоу.
6: И эта деконструкция привычных ожиданий, она прям доходит до абсурда в «Возвращении медленных лошадей».
5: О, медленные лошади, обожаю.
6: Да. Мы же привыкли к идеализированному образу агента МИ-6, там, смокинги, гаджеты, спасение мира. А здесь персонаж Гарри Олдмана и его команда демонстрируют банальную, почти корпоративную некомпетентность.
5: Абсолютно.
6: И в новом сезоне шпионы вынуждены прятаться в одном пространстве, и это очень быстро превращается в какую-то катастрофу. Этот миф об элитарном шпионаже сталкивается с жестокой комичной бытовухой.
5: Шпионы оказываются, ну, такими же уязвимыми и раздражительными людьми, как и любые офисные работники, которых просто заперли в одной комнате в момент кризиса.
6: Да, да.
5: Это полный демонтаж супергероики.
6: К моему разбору можно смело сказать, что сентябрьское меню премьера – это не просто список сериалов на вечер.
5: И знаешь, это поднимает важный вопрос, который действительно стоит обдумать.
6: Какой?
5: Если современное телевидение так активно заимствует наши ностальгические воспоминания и даже реальные таблоидные слухи, не становимся ли мы, зрители, невольными соавторами этих шоу?
6: Ого, это глубоко?
5: Какую часть собственной реальности вы подсознательно ищете в вымысле каждый раз, когда нажимаете кнопку «плей»? Над этим стоит подумать.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете «Радио Мелодия». В студии для вас работает Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Настало время нашего астрологического прогноза на пятницу, 28 августа. Фон дня, кстати, говорят астрологи, неспокойный. Луна противостоит Меркурию и образует квадрат с Ураном. Что это значит? В общем, сейчас мы будем разбираться. Но конкретно, кому пятница даст передышку, а кому лучше ничего не форсировать, вот давайте поговорим подробнее.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Неожиданная перемена планов может сначала раздражать, но освободившееся время окажется полезным. Совет: не заполняйте каждую паузу новым делом. Сегодня немного бездействия пойдет вам на пользу. Телец. Вы можете почувствовать усталость от людей, разговоров, постоянной необходимости быть на связи. Устройте себе хотя бы час без сообщений, новостей и чужих просьб. Близнецы. Информация будет поступать быстро, некоторые новости могут противоречить друг другу, так что не принимайте решения сразу после неожиданного сообщения. Сначала лучше проверить факты. Раки. Эмоции сегодня способны стать сильнее обычного, особенно если вы долго что-то держали в себе. Дайте время успокоиться, прежде чем начинать какой-то важный разговор. Лев, вы можете понять, что слишком много сил уходит на дело, которое давно перестало приносить отдачу. Временно отойдите от него и посмотрите, действительно ли стоит продолжать в прежнем режиме. Дева, желание немедленно все понять и исправить сегодня можно только добавить напряжение. Совет, не требуйте от себя окончательного ответа. Некоторые решения станут очевиднее через день-два. Весы. Планы могут измениться из-за чужого решения или неожиданного обстоятельства. Совет: вместо попытки вернуть все, как было, придумайте, как можно использовать освободившееся окно. Скорпион. Сегодня особенно легко зациклиться на одном разговоре или неприятной мысли. Физически смените обстановку. Прогулка или небольшая поездка помогут вам переключить внимание. Стрелец. Возможно ощущение, что вам срочно нужно что-то решить или изменить, хотя на самом деле реальной спешки нет. Совет. Отложите необратимый шаг хотя бы до завтра, если обстоятельства вам это позволяют. Козерог. День способен показать, что ваша привычка держать все под контролем тоже требует энергии. Совет. Оставьте хотя бы один вопрос без немедленного решения. Мир от этого не рухнет. Водолей. Внезапная идея может показаться гениальной, но сегодня впечатления меняются слишком быстро. Так что лучше запишите мысль и вернитесь к ней попозже, прежде чем вкладывать в нее деньги и свое время. Рыбы. Полнолуние и затмение происходят в вашем знаке, поэтому настроение ваше может меняться сильнее обычного. Совет. Сократите необязательные дела и оставьте больше времени на отдых и собственные мысли. В общем, самое продуктивное действие пятницы, говорят астрологи, ничего не ускорять, немного отойти от ситуации и вернуться к ней со свежей головой.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
6: Мэри Кингс Клоуз. Одна из самых загадочных и популярных среди туристов улиц Эдинбурга, Мэри Кингс Клоуз расположена под землей в старом городе шотландской столицы. Когда-то Мэри Кингс представляла собой оживленный квартал, по одной из версий, названный в честь владелицы большей части расположенных в нем зданий. Но в середине 17 века в Эдинбурге вспыхнула эпидемия чумы, постепенно поразившая всех жителей Мэри Кингс, специально изолированного от остальных районов города. После этого трагического события появились легенды о том, что улицы и близлежащие к ней переулки заполнились призраками брошенных на произвол судьбы обитателей квартала. На самом деле, заживо, конечно же, никто и никого там не замуровывал. Просто в Шотландии уже в 17 веке существовало такое понятие, как карантин. Зараженные чумой горожане были обязаны оставаться в своих домах и вывешивать за окно белый лоскуток, чтобы ориентировать врачей и санитаров. Мэри Кингс Роуз продолжали считать проклятой улицей, даже когда чума покинула Эдинбург. Многие дома разобрали на кирпичи, а новые здания стали строить уровнем выше, так что квартал превратился в подземные катакомбы. Новую жизнь Мэри Кингс получила уже в начале 21 века, когда предприимчивые жители сделали из нее местную достопримечательность. Теперь на так называемые «призрачные туры» записываются тысячи туристов, и в Эдинбурге появляются новые легенды, связанные со старинной улицей. По одной из них в катакомбах до сих пор живет призрак девочки Энни, погибшей во время чумы. Поэтому многие посетители Мэри Кингс оставляют там игрушки, чтобы порадовать несчастное привидение.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия». I could stay away.

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Ликвидация последствий бури в Риге продлится еще несколько недель. Далее об этом и других событиях более подробно. Коммунальные службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают ликвидацию последствий бури, и работы продолжатся еще несколько недель, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В столице необходимо распилить и убрать как уже упавшие, так и накренившиеся деревья и сломанные ветки. Самоуправление отмечает, что объем работ очень велик, так как повалены и повреждены тысячи деревьев. В приоритетном порядке вначале убираются надломленные деревья на улицах, в парках и на кладбищах, а также производится уборка деревьев с коммуникацией и зданий. По завершении этих работ ресурсы будут направлены на приведение столицы в порядок. Во время бури пострадали территории десятков учебных заведений, основной ущерб которым причинили упавшие деревья. Работы школ и детских садов не нарушены, учебному процессу ничто не угрожает, однако к началу учебного года все упавшие деревья еще не будут убраны, поэтому отдельные участки территории будут огорожены. В садах, столичных парках и в межапарке, находящихся в ведении муниципального предприятия «Рига-Смежи», бурей вырвано с корнем и сломано 353 дерева. Еще у 126 констатированы существенные повреждения, сломаны верхушки или большие ветви. Во время бури столица лишилась 4 вековых деревьев, одного дуба в Верманском саду, двух ясеней на площади у анатомикума и одного тополя в Виестурдардзе. В первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига-Сатексма». При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать для трамвайного маршрута номер 1, автобусного маршрута номер 3, а также троллейбусных маршрутов номер 4 и номер 17. Также изменится расписание автобусов номер 36 и номер 58 с 31 августа для будних дней, с 5 сентября для выходных. Автобусы маршрута номер 58 больше не будут курсировать до Вецаки, а будут работать на основном маршруте Пурвциемс, Вецмилгравис. Незначительные изменения также будут внесены в расписание автобусного маршрута номер 56. Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пеков. Знаете, вот после смерти певицы кантри Долли Партон легендарной выяснилась одна, почти, я бы сказал, кинематографическая деталь. У нее осталась еще одна песня, которую никто не слышал и не услышит еще почти 20 лет. Песня эта называется «My Place in History» – «Мое место в истории».
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Оказывается, еще в 2015 году Долли Партон положила запись этой песни в специальную капсулу времени под своим курортом Dollywood Dreammore Resort and Spa. Внутри этой капсулы лежат сразу две копии – на кассете и на компакт-диске. А вместе с ними и устройства, на которых все это можно будет воспроизвести. Открыть капсулу должны 19 января 2046 года, в день, когда Долли исполнилось бы 100 лет. То есть это не просто архивная запись, случайно забытая на полке. Песня изначально была задумана как последняя песня Долли Партон, та, которая прозвучит уже после ее ухода. Сама Партон отнеслась к этой идее с характерным юмором. Несколько лет назад в интервью она рассказывала Келли Кларксон, что песня действительно существует, но сама идея спрятать ее на десятилетие ее немного раздражает. Долли шутила, что запись еще может испортиться, и тогда ее вообще никто не услышит. А потом добавила: «Это очень хорошая песня. Но да, у меня есть песня, которую никто не услышит, и я не знаю, чья это была вообще чертова идея». Теперь же эта история звучит уже совсем иначе. Партон скончалась не так давно, но при жизни еще, оказывается, оставила своей публике своеобразное послание в будущее. И причем это послание символично называется «Мое место в истории» и теперь воспринимается почти буквально. До 2046 года никто, кроме самой Долли и, возможно, очень узкого круга людей, не знает ни мелодии, ни текста этой песни. Так что слушателям остается просто ждать. И в эпоху, когда практически все появляется в интернете через несколько минут после записи, сама идея песни, которую сознательно прячут на 30 лет, кажется почти невероятной. Но в случае Долли Партон вполне в ее духе. Даже после своего ухода она умудрилась оставить еще один будущий релиз. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего дня!
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В этом году нам, похоже, повезло, и День знаний 1 сентября наступит не сразу после выходных, а во вторник. Значит, понедельник – это возможность еще успеть все, что не сделали, до начала нового учебного года. И это последняя возможность насладиться утренним летним трафиком. Сегодня у нас пятница и лайтовый трафик. 2 балла на мониторе, дороги загружены на 22%, и это на 10% ниже среднего уровня для этого времени, если брать во внимание показатели по всему году. На весь город несколько более-менее существенных заторов. Отметим классику на улице Круспелс, а также на Густава Замгалагатова перед Брибас со стороны Восточной магистрали. Немного притормаживает Карля Ульманя Гатва перед ЛПС в направлении центра. А также на Лубанас перед Бралю Каудзишу из-за дорожных работ перекрыта полоса. Из хорошего. Вчера с утра вернули знаки 70 на мосту Славу и завершили работы в правой полосе со стороны Плявников перед съездом на Краста. Здесь затруднений больше нет. Главное – соблюдать скоростной режим. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны даже на полупустых дорогах. И всем хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. После разрушительного землетрясения в Колумбии к помощи пострадавшим подключаются и мировые звезды. Бейонсе объявила, что пожертвует из личных средств 1 миллион долларов организациям, которые уже работают в пострадавших районах. Деньги должны пойти прежде всего на продукты и предметы первой необходимости. А колумбийская певица Шакира выбрала другой способ помощи. Она собирается профинансировать строительство 10 новых образовательных учреждений в особенно сильно пострадавшем департаменте Чоко. О помощи пострадавшим расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Певица Бейонсе сделает пожертвование в размере 1 миллиона долларов из личных средств на помощь пострадавшим от землетрясения в Колумбии. Об этом сообщила пресс-служба ее звукозаписывающего лейбла Parkwood Entertainment. Бейонсе объявляет, что лично пожертвуют 1 миллион долларов организациям, которые сейчас находятся в Колумбии и оказывают помощь после разрушений, вызванных недавним землетрясением, указывается в пресс-релизе компании. В нем отмечается, что средства пойдут на поставки продовольствия и товаров первой необходимости в наиболее пострадавшие районы. Ранее газета «El Tiempo» сообщила, что колумбийская певица Шакира собирается профинансировать строительство 10 новых образовательных учреждений в департаменте Чоко на западе Колумбии, который серьезно пострадал от землетрясения. Землетрясение магнитудой 7.4 произошло 10 августа вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар в Чоко. По оценкам властей, оно затронуло 15 департаментов страны, погибли более 300 человек, свыше 31 тысячи домов были разрушены.
1: После больших катастроф всегда наступает момент, когда внимание прессы начинает переключаться на другие события, а людям на месте помощь все еще нужна, иногда даже годами. И здесь известное имя действительно может работать как дополнительный ресурс. Не только потому, что знаменитость сама перечисляет крупную сумму, но и потому, что ее поступок снова возвращает внимание миллионов людей к произошедшему. О восстановлении после катастрофы внимание тоже имеет вполне материальную цену.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Когда накатывает сильная тревога, совет «успокойся, все будет хорошо» обычно помогает примерно так же, как предложение «не нервничать» человеку, который уже нервничает. Клинический психолог Дарья Сальникова объясняет: в острый момент рациональные доводы действительно могут проигрывать эмоциям. Поэтому вместо внутренней дискуссии с собственной тревогой она предлагает попробовать переключить мозг на другое сильное переживание. Почему такое эмоциональное переключение может сработать, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Приступы тревоги нельзя заглушить банальными убеждениями. В острые моменты рациональное мышление уступает место эмоциям, и фразы вроде «все будет хорошо» просто не работают. Чтобы вернуть контроль над состоянием, необходимо оперативно переключить психику на другую эмоциональную волну. По словам специалиста, вместо бесполезных попыток успокоить себя рассуждениями, в момент всплеска тревожности эффективнее всего вызвать у себя иную яркую эмоцию – удивление, восхищение, гнев или максимальную вовлеченность в какой-либо процесс. Эксперт объяснила, что мозгу сложно одновременно удерживать две доминирующие эмоции, поэтому яркая реакция может на время прервать тревожные мысли. Например, можно посмотреть короткое видео с неожиданным или шокирующим содержанием. Резкая смена впечатлений помогает сбить привычный тревожный сценарий и ненадолго переключиться. Еще один способ – общение с другими людьми. Психолог советует выйти из дома и завести разговор, например, с соседями. Обсуждение новостей или обычная бытовая беседа переводят внимание собственного состояния на внешний мир и помогают меньше концентрироваться на сердцебиении, коме в горле и других проявлениях тревоги. Также специалист рекомендует выбирать контрастный эмоциональный контент. При тревоге и подавленном настроении вместо меланхоличной драмы лучше посмотреть динамичный фильм или документальную картину, способную вызвать восхищение и интерес. При этом задача таких приемов – не избавиться от тревоги навсегда, а снизить ее интенсивность в острый момент. После эмоционального переключения человеку становится проще успокоиться, восстановить рациональное мышление и оценить ситуацию более трезво.
5: Здесь, пожалуй, важно не превратить полезный прием в универсальный рецепт. Отвлечься в трудный момент – одно. Постоянно убегать от тревоги в фильмы, соцсети или разговоры – это уже совсем другое. Но сама идея интересная. Иногда с сильной эмоцией действительно проще не спорить, а дать мозгу другую задачу. А выяснять, насколько обоснованными были наши переживания, уж лучше тогда, когда внутренний сигнал тревоги перестал звучать на полной громкости.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия». В студии для вас работает Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Настало время нашего астрологического прогноза на пятницу, 28 августа. Фон дня, кстати, говорят астрологи, неспокойный. Луна противостоит Меркурию и образует квадрат с Ураном. Что это значит? В общем, сейчас мы будем разбираться. Но конкретно, кому пятница даст передышку, а кому лучше ничего не форсировать, вот давайте поговорим подробнее.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Неожиданная перемена планов может сначала раздражать, но освободившееся время окажется полезным. Совет: не заполняйте каждую паузу новым делом. Сегодня немного бездействия пойдет вам на пользу. Телец. Вы можете почувствовать усталость от людей, разговоров, постоянной необходимости быть на связи. Устройте себе хотя бы час без сообщений, новостей и чужих просьб. Близнецы. Информация будет поступать быстро, некоторые новости могут противоречить друг другу, так что не принимайте решения сразу после неожиданного сообщения. Сначала лучше проверить факты. Раки. Эмоции сегодня способны стать сильнее обычного, особенно если вы долго что-то держали в себе. Дайте время успокоиться, прежде чем начинать какой-то важный разговор. Лев, вы можете понять, что слишком много сил уходит на дело, которое давно перестало приносить отдачу. Временно отойдите от него и посмотрите, действительно ли стоит продолжать в прежнем режиме. Дева, желание немедленно все понять и исправить сегодня можно только добавить напряжение. Совет, не требуйте от себя окончательного ответа. Некоторые решения станут очевиднее через день-два. Весы. Планы могут измениться из-за чужого решения или неожиданного обстоятельства. Совет: вместо попытки вернуть все, как было, придумайте, как можно использовать освободившееся окно. Скорпион. Сегодня особенно легко зациклиться на одном разговоре или неприятной мысли. Физически смените обстановку. Прогулка или небольшая поездка помогут вам переключить внимание. Стрелец. Возможно ощущение, что вам срочно нужно что-то решить или изменить, хотя на самом деле реальной спешки нет. Совет. Отложите необратимый шаг хотя бы до завтра, если обстоятельства вам это позволяют. Козерог. День способен показать, что ваша привычка держать все под контролем тоже требует энергии. Совет. Оставьте хотя бы один вопрос без немедленного решения. Мир от этого не рухнет. Водолей. Внезапная идея может показаться гениальной, но сегодня впечатления меняются слишком быстро. Так что лучше запишите мысль и вернитесь к ней попозже, прежде чем вкладывать в нее деньги и свое время. Рыбы. Полнолуние и затмение происходят в вашем знаке, поэтому настроение ваше может меняться сильнее обычного. Совет. Сократите необязательные дела и оставьте больше времени на отдых и собственные мысли. В общем, самое продуктивное действие пятницы, говорят астрологи, ничего не ускорять, немного отойти от ситуации и вернуться к ней со свежей головой.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Клиентам ЦСДД, чьи персональные данные, возможно, утекли из-за кибератаки, теперь можно лично проверить, какая именно информация была получена злоумышленниками. Для этого нужно авторизоваться в своем профиле на портале электронных услуг e-CSDD.LV. Там указано, были ли ваши данные затронуты утечкой. На эту тему есть вот недавняя история, которая произошла на этой неделе. Наш слушатель Игорь получил заказное письмо, в котором сообщалось, что он в Эстонии якобы нарушил правила дорожного движения и должен заплатить штраф. Что интересно, этот случай датируется 2004 годом, то есть 22 года назад. Сумма штрафа за это время выросла до 270 евро. Господа мошенники не учли, что в Эстонии срок давности по таким нарушениям не превышает 10 лет. А самое главное, Игорь утверждает, что ПДД не нарушал. Нужно оставаться начеку, не терять бдительность и ничего сразу не оплачивать, а 10 раз проверить в нашем ЦСДД. Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. На мониторе 3 балла, настоящий пятничный утренний час пик. Заторов немного, при этом есть как классические трудности на Густава Земгала-Гатва перед Брейбас со стороны Восточной магистрали и на улице Круспилс, а также затруднения из-за дорожных работ. На Карле Ульмане-Гатва перед Лепес в направлении центра, на Лубанас перед Бралю Каудзишу в сторону моста Славу. И еще об одном месте. На набережной 11 ноября сообщает Алексей Счастливчик. Судя по всему, начались работы по строительству велодорожки.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Под Вантовым мостом начинается в правом ряду какой-то ремонт, изменение движения. Если ехать со стороны Каменного моста в сторону Вантового и уходить на Вантовый мост направо, то правую полосу закрыли, и теперь получается со второй полосы поворот направо. Всем удачи на дорогах.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
3: Айс-ти. Один из самых популярных прохладительных напитков в Америке – чай со льдом или айс-ти. Несмотря на длинную историю самого чая, до его употребления в охлажденном виде люди додумались только в 19 веке. Принято считать, что айс-ти – изобретение американцев. Однако в самих Штатах напиток называли «Russian tea» – «русский чай». А в путевых заметках немецкого путешественника Иоганна Георга Коля от 1841 года есть запись о странной манере русских летом добавлять в чай колотый лед. Тем не менее, именно в Америке холодный чай получил широкое распространение. Согласно статистике, сегодня он составляет 85% от всего потребляемого в США чая. Своей популярностью этот напиток обязан жаркому и влажному климату, который преобладает в Южных Штатах. Традиционный горячий чай там воспринимают исключительно как средство для борьбы с простудой. Тогда заваренный чай стали остужать и употреблять в холодном виде, часто со льдом и ломтиками лимона. Постепенно такой чай стал одним из коронных напитков американского юга, а затем распространился и в другие регионы страны. Что же касается популярного в наше время айс-ти в бутылках, то его придумали в Швейцарии. Однажды побывав в Америке, швейцарец Макс Шпренгер настолько впечатлился способностью холодного чая утолять жажду, что по приезде на родину подсказал идею выпускать такой напиток в упаковке. Современные диетологи говорят, что если выбирать между обычной газировкой и айс-ти, то последний полезнее для здоровья, поскольку не только не содержит газов и в нем обычно меньше сахара, но и насыщает организм антиоксидантами.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В старших классах рижских школ в новом учебном году будет почти на 300 учащихся больше. Далее об этом и других событиях более подробно. В новом учебном году в старших классах столичных школ будет почти на 300 учащихся больше, чем в предыдущем учебном году, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Керсис. Он отметил, что такой приток в столичные школы обусловлен не только желанием молодежи учиться в Риге, но и высоким качеством образования, которое предлагают столичные школы. Вице-мэр подчеркнул, что в результате введения новой модели финансирования оплаты труда педагогов рижское самоуправление получит более справедливое финансирование по сравнению с предыдущей моделью. В бюджете самоуправления на зарплаты педагогов дополнительно будет предусмотрено около 30 миллионов евро в год. Вице-мэр напомнил, что до сих пор Рига теряла много педагогов, поскольку самоуправление столичного региона могли платить учителям на 15% больше. Приоритетами рижского самоуправления в сфере образования в новом учебном году будет работа над повышением интереса школьников к предметам STEM, а также оценка результатов перехода на обучение на латышском языке и результатов мониторинговых работ в каждой школе. Кирсис подчеркнул, что рижские школы готовы к новому учебному году как с точки зрения обеспечения учебного процесса, так и с точки зрения инфраструктуры. Классы в основном укомплектованы в отдельных школах, как и каждый год не хватает педагогов, например, учителей латышского языка, математики. Однако эта ситуация не нова, и директора школ ее решают. Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс подчеркнул, что для самоуправления важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности как по дороге в школу, так и в самой школе. В этом году на сайте georiga.lv разработана тематическая карта, где собрана важнейшая информация о дорожной ситуации в городе. На карте доступны данные о школах, дошкольных учреждениях и учреждениях образования по интересам, ремонтных работах на улицах, светофорах, велостоянках, ограничениях движения, зонах ограничения скорости, автостоянках Рига Сатиксме. Карта поможет жителям, особенно школьникам и их родителям, удобнее планировать безопасные и оптимальные маршруты передвижения с началом нового учебного года. Мэр сообщил, что в сотрудничестве с вузами, отраслевыми предприятиями и частными партнерами для учителей и школьников будут организованы мероприятия и проекты, способствующие развитию знаний и навыков. В этом учебном году планируется добиться увеличения числа школьников, сдающих централизованные экзамены по математике, физике, химии и информатике. Будет пересмотрена сеть учреждений дошкольного образования и оптимизировано комплектование групп, чтобы обеспечить равномерное распределение детей в детсадовских группах. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс сообщил, что в этом году в школах и детсадах проведены обширные ремонтные работы на общую сумму 23 миллиона евро. Различного рода ремонтные работы выполнены в 56 школах и 53 дошкольных учреждениях. В учебных заведениях, где строительные работы продолжатся и после начала учебного года, с руководителями учреждений согласована организация работы, чтобы это не мешало учебному процессу. До конца года планируется заключить договоры и начать строительство убежищ в 80 учебных заведениях, а также установить автоматизированные системы управления теплоузлами в 66 учебных заведениях. В новом учебном году в столице будут работать 92 школы, 135 дошкольных образовательных учреждений, 9 спортивных школ, 9 музыкальных и художественных школ и 8 учреждений образования по интересам. Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! С вами Олег Пека, и вот она, долгожданная пятница, 28 августа. День сегодня получился на редкость разноплановый. Тут и новая луна Сатурна, обнаруженная в самодельный телескоп, и оперная премьера, и гоночная трасса, и мечта, произнесенная на всю страну, и развод, завершивший королевскую сказку. Все это в нашем историческом календаре.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 28 августа 1789 года английский астроном немецкого происхождения Уильям Гершель, наблюдая за Сатурном в свой 40-футовый телескоп, крупнейший в мире на тот момент, обнаружил маленькую яркую точку рядом с планетой. Так был открыт Энцелад, спутник Сатурна, который два столетия спустя окажется одним из самых интригующих объектов Солнечной системы. Подо льдом на нем обнаружат целый подземный океан, потенциально пригодный для жизни. 1850 год. Немецкий город Веймар. 28 августа состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоенгрин». Постановку возглавил ближайший друг композитора, пианист и дирижер Ференц Лист. Сам Вагнер на премьере присутствовать не мог. Из-за участия в революционных событиях в Германии он находился в изгнании и увидел собственную оперу на сцене только спустя 11 лет. 1936. Пригород Милана. 28 августа открылся автодром Монца. Трасса, которая вскоре станет одной из самых легендарных в мировом автоспорте и до сих пор принимает этап Формулы-1, по праву считаясь настоящим идеалом скорости. 1963 год. Вашингтон. 28 августа перед мемориалом Линкольна Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта». Перед четвертью миллиона человек, собравшихся на марш за права и свободы чернокожих американцев. Речь эта длилась всего 17 минут. Ее самая знаменитая часть и вовсе не была написана заранее. Кинг импровизировал, отложив заготовленный текст в сторону. Иногда самые важные слова в истории рождаются именно в момент, когда оратор перестает следовать плану. Ну и, наконец, 1996, 28 августа, официально завершился развод принца Чарльза и принцессы Дианы, поставивший точку в браке, который весь мир когда-то называл «сказкой века». Ну а теперь к именинникам. 1749 год родился Иоганн Вольфганг фон Гёте. Немецкий писатель, поэт, мыслитель, автор «Фауста», человек, чье имя стало практически синонимом всей немецкой литературы. В 1965-м родилась Шаная Твейн, канадская певица, одна из самых продаваемых артисток в истории кантри-музыки. 1969 год подарил миру Джека Блэка, американского актера, музыканта, звезду фильмов «Школа рока», «Наполеон Динамит», вокалиста комик-дуэта «Tenacious D» и обладателя премии Грэмми. В 1982-м родилась Ли Энн Раймс, американская певица, покорившая чарты еще подростком с песней «Blue». Мы же скорее ее помним по хиту «Can't Fight the Moonlight» из фильма «Бар гадкий койот». Вот такой у нас получилась пятница с новой луной Сатурна, оперной премьерой и созвездием музыкальных судеб. Всем легкой пятницы и хороших выходных!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Кажется, у бесконечного кастинга нового Джеймса Бонда появился теперь очередной лидер. И на этот раз это не Том Харди, не Генри Кавилл и вообще не актер, чье имя годами фигурировало в списках букмекеров. По данным Page Six, фаворитом на роль агента 007 стал британец Джек Бартон. Режиссер будущего фильма Дэнни Вильнёв и знаменитый кастинг-директор Нина Голд искали кандидата в том числе среди сравнительно малоизвестных британских актеров. И Бартон, как утверждают источники издания, сейчас возглавляет список. Правда, окончательного решения пока нет, впереди еще пробы более известных звезд. Кто такой Джек Бартон и насколько близко он подобрался к лицензии на убийство, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Британский актер Джек Бартон стал фаворитом на роль нового Джеймса Бонда. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на источники в индустрии. По данным издания, режиссер проекта Дэнни Вильнёв и директор по кастингу Нина Голд просмотрели на роль нового агента 007 множество неизвестных актеров по всей Великобритании. Бартон стал фаворитом. Он Джек Бартон, тот самый, или, по крайней мере, тот, кто возглавляет список претендентов на роль, прежде чем Amazon начнет пробы звезд, говорится в материале. Режиссером нового Бонда выступит Дэнни Вильнёв, «Дюна», а над сценарием работает Стивен Найт, «Острые козырьки». До сих пор неизвестно, кто выступит в роли главного героя. В июне актер Идрис Эльба опроверг слухи о том, что его рассматривали на роль агента 007. Звезда сериала «Лютер» отметил, что разговоры о его кандидатуре никогда не были серьезными и выступил против политического переосмысления персонажа. Актер считает, что персонаж не должен слишком сильно отходить от оригинального образа, созданного Яном Флемингом.
1: Возможно, малоизвестный актер на роль нового Джеймса Бонда как раз самый интересный вариант. У зрителя нет готового образа, который придется забывать. А у создателей появляется возможность сначала представить публике Джеймса Бонда, а уже потом звезду, которая его играет. Так когда-то произошло и с Шоном Коннери. Но пока имя нового агента 007 официально не объявлено, действует главное правило Бондианы последних лет. Фамилию любого фаворита лучше произносить со словами «возможно» и «пока».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Некоторые заключенные используют время в тюрьме, чтобы читать, учиться, заниматься спортом. А у героя следующей истории, похоже, было другое постоянное увлечение – побеги. В Испании задержали мужчину, который в декабре сбежал из итальянской тюрьмы строгого режима, и это был уже четвертый побег в его биографии. Методы при этом вполне кинематографические. Перепиленные решетки, веревка из простыней. Однажды в бельгийской тюрьме ему помогла выбраться на волю даже человеческая пирамида. Чем закончился очередной сезон этого тюремного сериала, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: В Испании задержан заключенный, сбежавший из итальянской тюрьмы в четвертый раз. Инцидент произошел 26 августа в Тарагоне, где беглец был обнаружен благодаря европейскому ордеру на арест. По данным правоохранителей, мужчина совершил побег из итальянского учреждения строгого режима еще в декабре прошлого года. Он перепилил оконные решетки и спустился вниз с помощью самодельной веревки из простыней. До этого преступник уже сбегал из тюрем в Терне, Парме и из учреждения в Бельгии, где использовал человеческую пирамиду, чтобы перелезть через стену. Задержанный оказал сопротивление при аресте. Его сообщники пытались вмешаться, в результате чего двое полицейских получили ранения. При нем нашли поддельные документы и две фальшивые купюры по 500 евро. Судья распорядился содержать злоумышленника под стражей до экстрадиции в Италию.
2: После четырех побегов возникает ощущение, что перед итальянской пенитенциарной системой теперь стоит довольно конкретная кадровая задача. Найти человека, который внимательно посмотрит все предыдущие серии. Потому что самого беглеца скоро должны вернуть в Италию, и, судя по его биографии, просто закрыть дверь камеры будет недостаточно. А вообще удивительное упорство. Если бы такая настойчивость проявлялась в более законной профессии, человек, возможно, сделал бы прекрасную карьеру.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра, дорогие друзья. Вы слушаете «Радио Мелодия», и с вами Олег Бека. Знаете, ученые из Индийского технологического института в Бомбее обнаружили, что у людей с танцевальной подготовкой есть одно довольно неожиданное преимущество. Оказалось, что танцоры быстрее умеют останавливать уже начатое движение, если видят перед собой счастливое лицо.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Необычная действительно тема исследования, но проводили его на 83 участниках. Из них 45 регулярно занимались танцами. Не меньше полугода и как минимум по 6 часов в неделю. Остальные танцевальной подготовки не имели. На компьютере им давали задание, где нужно было быстро реагировать, а в какой-то момент, наоборот, затормозить движение. И вот здесь появилась любопытная разница. Когда на экране возникало счастливое лицо, танцоры успевали остановиться быстрее. А вот на каких-то нейтральных заданиях никакого особенного преимущества у них не было. То есть речь, похоже, не о том, что танцоры в принципе лучше контролируют тело. Скорее, они лучше справляются именно с эмоциональными сигналами. Согласитесь, особенно красиво, что подобные исследования провели именно в Индии, стране, где танец давно стал почти отдельным языком кино. Мы-то с вами уже привыкли шутить, что в индийском фильме герои могут обсуждать семейную драму, погоню, наследство, а через минуту уже весь рынок танцует вместе с ними. И вот теперь у этого можно найти почти научное оправдание. По крайней мере, выяснилось, что люди, которые много танцуют, действительно иначе реагируют на эмоции. Кроме того, участники с танцевальной подготовкой в среднем сообщали о более низком уровне стресса и депрессии. Причем, чем дольше человек занимался, тем лучше были эти показатели. Авторы связывают это с тем, что танцы могут активнее тренировать участки мозга, отвечающие за эмоциональную регуляцию. Но ученые сразу оговариваются, пока нельзя утверждать, что именно танцы являются причиной такого эффекта. Возможно, к ним изначально чаще тянутся люди с определенными способностями. Так что сверхспособность пока формулируется осторожно. Но вывод все равно приятный. Танцы, похоже, тренируют не только ноги, координацию, чувство ритма, однако еще и способность не теряться перед эмоциями. И если следующий индийский герой внезапно перестанет драться, потому что кто-то ему улыбнется, теперь у нас будет хотя бы научное этому объяснение. Это «Радио Мелодия», микрофон Олег Пека. Всем хорошего дня. Встретимся после 16 часов на волнах «Радио Мелодия».
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Хороший солнечный денек, 28 августа, утренний час пик в латвийской столице по сути завершился. На максимуме перед 9 часами на мониторе в моменте появились 4 балла, а загруженность дорог достигла 40%. Однако к этой минуте на дорогах стало спокойнее, трафик вернулся на уровень тройки, и исходя из текущей ситуации она останется как минимум до полудня. Обратим внимание на сводку госполиции по Риге и столичному региону. За минувшие сутки зарегистрировано 60 ДТП, в них пострадали 5 человек, в том числе пешеход, самокатчик и велосипедист. Зато очень постарались патрульные, не зря предупреждали, что они тоже готовятся к началу учебного года, проверяют и контролируют соблюдение ПДД и скоростного режима, особенно возле школ, на знаках 30 и в жилых зонах. Так вот, за сутки они составили 123 протокола, это самый высокий результат за последнее время. Причем 6 наказаны за агрессивное вождение, 52 за превышение скорости. 3 попали за рулем под хмельком, 1 под кайфом, как итог. Один водитель пошел по административной статье, 3 по уголовной. Всем 3 помимо штрафа придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и хорошего дня.

0: книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Сан-Паула. Единственный в мире мегаполис, где вообще нет рекламных щитов и баннеров. Рестораны и магазины работают круглосуточно, но дойти до них ночью можно, порой лишь расставшись с кошельком. А все приличные отели охраняются до зубов вооруженными людьми. Добавьте к этому прозвище «Город дождя», и вы получите бразильский Сан-Паула. Несмотря на свое местоположение, этот гигант удивительно похож на Москву. И размерами, и количеством населения, и пробками, и даже погодой. В отличие от пляжного и расслабленного Рио-де-Жанейро, насквозь пропитанного духом карнавала, Сан-Паула – мекка карьерных возможностей для тех, кому не лень работать. Здесь все куда-то спешат, почти не интересуясь происходящим вокруг. Основная часть города застроена небоскребами, создающими те самые каменные джунгли, которые приходят на ум при слове «мегаполис». Среди других городов Сан-Паула считается выскочкой, которого остальная Бразилия, кажется, так до конца и не приняла, чем он снова напоминает Москву. В городе очень много машин, и в час пик образуются просто огромные пробки. В 2008 году здесь даже зафиксировали рекордный затор длиной в 266 километров. Впрочем, для вечно спешащих по делам «паулиста», так зовутся местные жители, есть выход. Над городом регулярно летают 400 вертолетов, предоставляющих услуги аэротакси. Правда, воспользоваться им могут только весьма обеспеченные люди. К слову, больше половины населения города живут в фавелах. Сан-Паула не любят за климат. Бразильцы называют этот город «Terra da Garoa», или «Земля вечной морси». Здесь постоянно идет дождь, и оттого в городе большую часть года влажно, серо и не слишком красиво. А еще далеко добираться до океана. Подумать только, чтобы попасть на пляж, нужно проехать 80 километров. Правда, паулиста на редкость спокойно переносят его отсутствие. Многие совершенно искренне предпочитают посидеть у бассейна, а еще посмотреть сериалы. Вечером по телевизору одну за другой показывают несколько популярных мыльных опер, и у каждой есть свой зритель. Причем смотрят все, включая молодежь. Считается, что Сан-Паула — это гигантский бизнес-центр, и предназначен он для зарабатывания денег. В будни это так и есть. Зато в выходные главная улица города, Авенида Паулиста, становится пешеходной и превращается в огромный парк, где трудолюбивые горожане бегают, гуляют с собаками и лежат на гамаках. А правильный фон создают уличные музыканты. Так Сан-Паула компенсирует своим жителям и гостям погоду, серость и отсутствие выхода к океану.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, объединенный список. На втором месте суверенная власть «Млада Латыши» также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует суверенная власть «Млада Латыши» 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия сад Истыбай 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран. Это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции, висячие сады Маркиссака, находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Вернет де Маркиссак, решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркиссака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
6: Люди ночами.
5: Билеты на FridayTicket.com.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны два перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере пятерых удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуэца, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив «Мана Балсалаве» жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: С тех пор, как немец Кристоф Рехаги закончил свое путешествие, прошло уже более 10 лет, но его пример до сих пор вдохновляет других людей. Детство Кристофа было наполнено мечтами о путешествиях и приключениях. Все как обычно и бывает у мальчишек. Только с возрастом Кристоф не поменял своих желаний, и однажды молодой человек, движимый жаждой адреналина, решил прогуляться домой в немецкий город Бад-Нендорф из Парижа. Эта почти безумная затея удалась. Кристоф тогда понял, что это лучшее, что с ним происходило в жизни. А спустя несколько лет задумал сходить домой в Германию из столицы Китая, где в то время учился. Невероятное путешествие стало подарком самому себе на 26-й день рождения. Только по Китаю сумасбродный немец шел почти год. За это время он сумел дойти до границы с Казахстаном, преодолев более 4500 километров. Но к этому моменту Кристоф понял, что выполнить свой же план ему не под силу. Зато все свое путешествие он заснял на камеру и по возвращении домой создал ролик в режиме таймлапс. Удивительный поход длиной в год уместился в 5-минутном видео, которое быстро разлетелось по сети и стало популярным. После этого Рехаги засел за мемуары и выпустил книгу под названием «Самый большой дурак под солнцем. 4646 километров пешком домой». Пока Кристоф так и не решился повторить свое путешествие. Зато он до сих пор получает сообщения от людей, которых вдохновило его видео и путевые заметки.
2: «Мне очень нравится, когда люди говорят, что собираются реализовать свою мечту во что бы то ни стало, и признаются, что на это их вдохновил я»,
1: — говорит Кристоф Рехаги.
2: «На велосипеде по Азии, пешком по Африке, сорваться в Китай, отправиться учиться по обмену, бросить работу и найти новую, купить фотоаппарат и снимать. Мне нравится то, что идет от души. Это настоящее путешествие к своей мечте».
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Gurtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā!
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, объединенный список. На втором месте суверенная власть Млада Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5% барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следуют суверенная власть Млада Латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия садтыст и бои 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Классические рекорды. 2 августа 2010 года в Центральном парке Нью-Йорка собралось рекордное для этого места количество девушек в балетных пачках и на пуантах. Само по себе это зрелище уже заслуживало внимания. Не часто можно увидеть столько красивых девушек в одном месте. Однако 241 балерина из различных танцевальных школ города собрались вместе не просто так, а чтобы войти в историю через танец. Через соцсети они договорились установить новый мировой рекорд по стоянию на пуантах. По сигналу солиста американского театра балета Крейга Селстона они приняли стойку на пальцах, и 230 из них удалось простоять так 1 минуту 7 секунд. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы превзойти предыдущий рекорд, когда в такой позиции стояло всего лишь 220 балерин. Представители книги рекордов Гиннесса результат зафиксировали и выдали сертификат. А вот почему 11 балерин с пуантов слетели, история умалчивает. Событие привлекло внимание прессы, а зрители получили уникальную возможность посмотреть на балет за сценой, наблюдая за подготовкой балерин к выступлению. Кстати, в нее входит не только разминка, но и подготовка пуантов. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, например, беря в руки новую пару пуантов, обязательно сначала готовит их к репетиции, приручает, пришивает ленточки, резинки, что-то отрезает и снова пришивает. При этом все делает своими руками, напитывая пуанты своей энергией. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров

0: Плюс. Обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие. Описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран. Это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на Радіо Мелодія. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтарі. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Айс-ти. Один из самых популярных прохладительных напитков в Америке – чай со льдом или айс-ти. Несмотря на длинную историю самого чая, до его употребления в охлажденном виде люди додумались только в 19 веке. Принято считать, что айс-ти – изобретение американцев. Однако в самих Штатах напиток называли «Russian tea» – «русский чай». А в путевых заметках немецкого путешественника Иоганна Георга Коля от 1841 года есть запись о странной манере русских летом добавлять в чай колотый лед. Тем не менее, именно в Америке холодный чай получил широкое распространение. Согласно статистике, сегодня он составляет 85% от всего потребляемого в США чая. Своей популярностью этот напиток обязан жаркому и влажному климату, который преобладает в Южных Штатах. Традиционный горячий чай там воспринимают исключительно как средство для борьбы с простудой. Тогда заваренный чай стали остужать и употреблять в холодном виде, часто со льдом и ломтиками лимона. Постепенно такой чай стал одним из коронных напитков американского юга, а затем распространился и в другие регионы страны. Что же касается популярного в наше время айс-ти в бутылках, то его придумали в Швейцарии. Однажды побывав в Америке, швейцарец Макс Шпренгер настолько впечатлился способностью холодного чая утолять жажду, что по приезде на родину подсказал идею выпускать такой напиток в упаковке. Современные диетологи говорят, что если выбирать между обычной газировкой и айс-ти, то последний полезнее для здоровья, поскольку не только не содержит газов и в нем обычно меньше сахара, но и насыщает организм антиоксидантами.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
4: Люди ночами.
3: Билеты на FridayTicket.com.

Помните, как в воскресенье по телевизору звучала эта музыка? Плавная, загадочная, с нотками сказки. Журавли в небе, страусы в кадре и тот самый голос в эфире «В мире животных». И ты, как загипнотизированный, переставал шелестеть бумажкой от конфеты.

0: Музыка, с которой ассоциируется в мире животных, называлась просто «Алуэт» – «Жаворонок». В исполнении оркестра Поля Мориа она звучала на протяжении 46 лет и стала одной из самых узнаваемых мелодий в СССР и за его пределами. Но что интересно, Мориа ее не сочинил. Он лишь сделал из нее оркестровое произведение, блестяще переодев мелодию в симфонические одежды. Оригинал – французский шлягер в исполнении шансонье Жиля Дрю.
1: Alouette, alouette, pauvre petite bête.
0: Веселая легкая песенка о птичке, где за мелодией почти не слышно, что она вообще-то рождественская. Да-да, нырнем еще глубже. История уходит в Аргентину. В 1964-м композитор Ариэль Рамирес написал кантату «Навидат Нуэстра» – «Рождество Господне». И в ней была десятая часть – «Паломничество» – душевное, простое произведение о пути Девы Марии по пустыне. Песню исполнила великая Мерседес Соса, и именно тогда Жиль Дрю влюбился в эту мелодию и попросил Пьера де Ланое, автора текстов для Джо Дассена, создать светский французский вариант. Так и появилась новая песня. А в 68-м Поль Мориа, вдохновленный этой мелодией, создает уже версию без слов, только оркестр и только музыка. А в 74-м на телевидении делают заставку с журавлями и страусами и выбирают именно «Алуэт» как фоновую музыку. Мелодия становится визиткой в мире животных. И с тех пор, где бы ты ни услышал первые аккорды, тебе не нужны слова, потому что возвращается то ощущение, будто ты снова ребенок, и в мире все еще есть место чуду.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте «Билишусервис». Не пропусти!

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны 2 перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере 5 удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуйца, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив «Мана Балсалаве» жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно, необходимо отменить решение об изменении маршрута 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
0: I speak. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.

0: «Сказки мира» на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции – висячие сады Маркиссака – находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Вернет де Маркиссак, решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркиссака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики

0: Больше о преимуществах карты Медус обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

Радио «Мелодия». Вентспилс. 88,5 FM.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие, описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. В субботу, 29 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В середине дня в Курземе, а вечером на большей территории страны пройдут дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Избранные удовольствия. На радио «Мелодия». Видеоигры. Убивать свободное время за видеоиграми – это так по-человечески. А ничто человеческое, как известно, звездам не чуждо. И многие из них оказываются заядлые геймеры. Кстати, одним из первых, если не самым первым геймером среди селебрити был Фрэнк Синатра. У него дома стоял огромный пейнтбол-аппарат, за которым певец часто проводил время вместе с дочкой. Годы спустя практически во всех звездных особняках имеются компьютеры и игровые приставки, и их знаменитые владельцы с упоением предаются великому соблазну современности. Большой любитель самых разных видеоигр – изобретатель и миллиардер Илон Маск. Среди его фаворитов – «Цивилизация», «Fallout» и «Warcraft». Аналогичное хобби и у актера Вин Дизеля. Известно, что он с упоением рубится в World of Warcraft, Dungeons and Dragons и Call of Duty. И вообще, артист настолько фанатеет от игр, что даже содержит свою небольшую компанию по их разработке. А вот Барак Обама шутером и МРПГ предпочитает спортивные игры. Бывший американский президент признался в своей привязанности к Nintendo Wii Sports. Там он, как и в реальной жизни, предпочитает боулинг. Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: южно-юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия». Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Редифест LV. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Obsession.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. МИД выясняет судьбу латвийских путешественников в пострадавшем от наводнения Непале. Далее об этом и других событиях более подробно. Консульский департамент Министерства иностранных дел обобщил сведения о 39 туристах из Латвии, которые находятся в Непале. Информация получена из различных источников, как от семей, так и от друзей. Из них 34 человека находятся в Непале в составе двух туристических групп. Родственники сообщили в консульский департамент о 28 лицах, с которыми не удалось связаться с момента катастрофы. Как отмечает МИД, сбор информации затрудняет тот факт, что ни один из участников туристических групп не был зарегистрирован в консульском регистре. В регистре имеется информация только об одном индивидуальном путешественнике, с которым установлена связь, и известно, что он находится в безопасности. Во второй половине дня 27 августа консульский департамент разослал всем родственникам актуальную информацию о ситуации. На данный момент департамент туризма Непала опубликовал информацию о 6 гражданах Латвии, которые считаются пропавшими без вести. Консульский департамент проинформировал родственников этих лиц. Почетный консул Латвии в Непале передал список находящихся в Непале латвийцев местным властям, а также встретился с министром внутренних дел. В настоящее время нет информации о том, что кто-либо из латвийцев пострадал. Почетный консул Латвии активно поддерживает контакты с местными властями для получения информации. Посольство Латвии в Китае также находится в контакте с местными учреждениями и следит за новейшей информацией. В регионе продолжаются спасательные работы, нет телефонной связи и недоступен интернет. Спасательная служба Непала опубликовала имена спасенных, однако пока среди них нет представителей Латвии. Спустя 5 дней после бури перебои с электроснабжением в Латвии по-прежнему испытывают примерно 2500 клиентов, сообщили сегодня утром в Sadarestikls. Самые большие перебои наблюдаются в Айскраукльском и Якопилском краях, где утром в пятницу без электричества оставались более 300 клиентов. Подача электроэнергии всем клиентам может быть восстановлена в течение сегодняшнего дня, если в процессе устранения повреждений не возникнет дополнительных непредвиденных работ. Интенсивность работ не снижается, в первую очередь были восстановлены крупнейшие линии электропередачи, что позволило одновременно возобновить подачу электроэнергии сотням и даже тысячам клиентов. Сейчас бригады работают на меньших участках электросети, где устранение повреждений затрагивает малое число клиентов. Первый месяц осени в Латвии ожидаются частые дожди, временами сильные, прогнозируют синоптики. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в ближайшие 3 недели, количество осадков будет выше нормы. Температура воздуха в среднем будет соответствовать многолетнему среднему показателю. Из-за преобладающих западных ветров и прогревшегося за лето моря самые обильные дожди ожидаются в Курзаме и на западе Видзаме. Поскольку почва местами переувлажнена, осадки могут вызвать подъем воды в отдельных водоемах. Последние 3 дня лета во многих местах пройдут кратковременные дожди в субботу днем и в ночь на воскресенье. Страну с юго-запада пересечет более обширная зона осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 12, плюс 17, и только ночь на субботу будет немного прохладнее. Максимальная температура днем составит плюс 19, плюс 24 градуса. Первый день сентября будет облачным. С кратковременными дождями местами возможны грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. Во второй половине следующей недели станет прохладнее. Время от времени ожидаются дожди. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио «Мелодия» возвращается Олег Пекка. Мне, конечно, помогает звукорежиссер Евгений Копеин. И поговорим мы с вами на протяжении 3 часов на самые разные увлекательные темы, я надеюсь. И расскажу вам странные, удивительные, необычные, невозможные иногда, кажется, истории. Ну вот, смотрите, история, которая меня лично поразила. Препараты для похудения, вроде Оземпика и Вегови, уже влияют не только на фармацевтику, а еще на питание, но, похоже, добрались до магазинов одежды. Каким образом, вот сейчас расскажу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: После нескольких лет, когда крупные бренды расширяли размерные сетки, активно говорили об инклюзивности, теперь вот часть ритейлеров начала сокращать ассортимент больших размеров. Официально компании объясняют это снижением спроса и обычной оптимизацией бизнеса. Но аналитики связывают происходящее с массовым распространением препаратов класса GLP-1, которые помогают снижать вес. По данным СМИ, такие препараты сейчас используют примерно 21% американских домохозяйств и около 9% британских. И если значительная часть покупателей довольно быстро меняет размер одежды, магазинам приходится пересматривать, сколько же вещей и каких размеров держать на складах. H&M уже убрала из онлайн-каталога размеры 3XL и 4XL, сославшись именно на падение спроса. Аналитики также отмечают сокращение количества вещей больших размеров у ряда других популярных магазинов, ну, таких как Mango и Zara. При этом сами бренды стараются не говорить напрямую. Дело в препаратах, дескать, для похудения. Причина понятна. Никто не хочет выглядеть так, будто бы компания отказывается от принципов инклюзивности только потому, что сейчас изменился рынок. Еще сильнее перемены ударили по специализированным магазинам Plus Size. Американская сеть Torrid объявила о закрытии более 170 магазинов. Destination XL сообщила о падении продаж на 8%. Оценивает, что примерно четверть ее покупателей уже используют препараты для снижения веса. Есть и еще один интересный эффект. Люди, которые сейчас худеют и не знают, какой размер будут носить через полгода, не спешат покупать дорогую одежду. Зачем тратить много денег на вещь, которая может тебе стать скоро велика? Поэтому часть покупателей временно уходит в более дешевые магазины. Здесь уже выигрывают Shein и Temu, которые продолжают продавать недорогую одежду в широком диапазоне размеров. Получается довольно наглядная цепочка. Новый препарат меняет вес человека, изменение веса меняет покупательские привычки, а через некоторое время это уже отражается на ассортименте H&M, Zara и других крупных сетей. Конечно, здесь есть обратная сторона. Если бренды слишком быстро начнут убирать большие размеры, люди, которым они по-прежнему нужны, просто столкнутся с меньшим выбором. Потому что популярность препаратов совсем не означает, что все покупатели вдруг одновременно перешли на один размер. Так что рынок сейчас пытается угадать, насколько устойчивой окажется эта перемена. И похоже, таблица размеров в магазине постепенно становится еще одним неожиданным индикатором того, как препараты для похудения меняют повседневную жизнь. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Кажется, у бесконечного кастинга нового Джеймса Бонда появился теперь очередной лидер. И на этот раз это не Том Харди, не Генри Кавилл и вообще не актер, чье имя годами фигурировало в списках букмекеров. По данным Page Six, фаворитом на роль агента 007 стал британец Джек Бартон. Режиссер будущего фильма Дэнни Вильнёв и знаменитый кастинг-директор Нина Голд искали кандидата в том числе среди сравнительно малоизвестных британских актеров. И Бартон, как утверждают источники издания, сейчас возглавляет список. Правда, окончательного решения пока нет, впереди еще пробы более известных звезд. Кто такой Джек Бартон и насколько близко он подобрался к лицензии на убийство, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Британский актер Джек Бартон стал фаворитом на роль нового Джеймса Бонда. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на источники в индустрии. По данным издания, режиссер проекта Дэнни Вильнёв и директор по кастингу Нина Голд просмотрели на роль нового агента 007 множество неизвестных актеров по всей Великобритании. Бартон стал фаворитом. Он – Джек Бартон, тот самый, или, по крайней мере, тот, кто возглавляет список претендентов на роль, прежде чем Amazon начнет пробы звезд, говорится в материале. Режиссером нового Бонда выступит Дэнни Вильнёв, «Дюна», а над сценарием работает Стивен Найт, «Острые козырьки». До сих пор неизвестно, кто выступит в роли главного героя. В июне актер Идрис Эльба опроверг слухи о том, что его рассматривали на роль агента 007. Звезда сериала «Лютер» отметил, что разговоры о его кандидатуре никогда не были серьезными и выступил против политического переосмысления персонажа. Актер считает, что персонаж не должен слишком сильно отходить от оригинального образа, созданного Яном Флемингом.
1: Возможно, малоизвестный актер на роль нового Джеймса Бонда как раз самый интересный вариант. У зрителя нет готового образа, который придется забывать. А у создателей появляется возможность сначала представить публике Джеймса Бонда, а уже потом звезду, которая его играет. Так когда-то произошло и с Шоном Коннери. Но пока имя нового агента 007 официально не объявлено, действует главное правило бондианы последних лет. Фамилию любого фаворита лучше произносить со словами «возможно» и «пока».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится, и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, в некоторых районах Курзамы плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня невероятная история. Что вы делаете, когда отменяется долгожданная поездка в отпуск? Наверное, расстраиваетесь, вздыхаете и через неделю забываете. А вот наш герой этой новости вместо того, чтобы горевать, решил построить весь парк развлечений у себя дома. Целиком, своими руками, из деталек размером с ноготь.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Американец Даг Шиппе, отец двоих детей из городка О'Фаллон в штате Иллинойс, 6 лет назад собирался с семьей в Дисней Уорлд. Но поездку тогда отменить пришлось из-за пандемии. У детей в подвале давно скопилось много конструкторов Лего. Вместо того, чтобы просто расстроиться, семья купила еще один набор с замком Золушки и начала его собирать прямо на кухонном столе. Потом решили сделать еще главную улицу парка, а дальше, по признанию самого Дага, все как-то само собой вышло из-под контроля. И вот сегодня, 6 лет

0: спустя копия всех шести тематических зон парка Magic Kingdom, причем со всеми аттракционами, занимает практически весь подвал дома. Размеры этой конструкции 31 на 16 футов, то есть почти 10 на 5 метров. И чтобы добраться до дальних труднодоступных уголков своего парка, Дагу приходится буквально проползать под целым лабиринтом больших столов через специальный лаз размером с человека, который он сам прорезал в одной из построек в стене приключений. В общем, тут стоит нам с вами остановиться и подумать. Сколько раз у нас в жизни случался момент «поездка сорвалась». Не обязательно про отпуск, а про любой несбывшийся план, который мог бы просто расстроить и забыться. А вот у Дага не забылось. Оно превратилось в проект на 6 лет, который, честно говоря, впечатляет куда больше, чем любая настоящая поездка в парк аттракционов. Может быть, дело вовсе не в том, что жизнь у нас что-то отняла, а в том, что мы потом с этим делаем и куда мы направляем то самое разочарование. Так что, если в последнее время у вас срывались какие-нибудь планы, не спешите просто расстраиваться. Может быть, у вас где-то дома в шкафу лежит ваш собственный конструктор, из которого можно однажды собрать что-то куда более впечатляющее, чем изначальный план. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда немного завидуем людям, у которых хватает терпения на подобные проекты.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Когда накатывает сильная тревога, совет «успокойся, все будет хорошо» обычно помогает примерно так же, как предложение «не нервничать» человеку, который уже нервничает. Клинический психолог Дарья Сальникова объясняет: в острый момент рациональные доводы действительно могут проигрывать эмоциям. Поэтому вместо внутренней дискуссии с собственной тревогой она предлагает попробовать переключить мозг на другое сильное переживание. Почему такое эмоциональное переключение может сработать, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Приступы тревоги нельзя заглушить банальными убеждениями. В острые моменты рациональное мышление уступает место эмоциям, и фразы вроде «все будет хорошо» просто не работают. Чтобы вернуть контроль над состоянием, необходимо оперативно переключить психику на другую эмоциональную волну. По словам специалиста, вместо бесполезных попыток успокоить себя рассуждениями, в момент всплеска тревожности эффективнее всего вызвать у себя иную яркую эмоцию – удивление, восхищение, гнев или максимальную вовлеченность в какой-либо процесс. Эксперт объяснила, что мозгу сложно одновременно удерживать две доминирующие эмоции, поэтому яркая реакция может на время прервать тревожные мысли. Например, можно посмотреть короткое видео с неожиданным или шокирующим содержанием. Резкая смена впечатлений помогает сбить привычный тревожный сценарий и ненадолго переключиться. Еще один способ – общение с другими людьми. Психолог советует выйти из дома и завести разговор, например, с соседями. Обсуждение новостей или обычная бытовая беседа переводят внимание собственного состояния на внешний мир и помогают меньше концентрироваться на сердцебиении, коме в горле и других проявлениях тревоги. Также специалист рекомендует выбирать контрастный эмоциональный контент. При тревоге и подавленном настроении вместо меланхоличной драмы лучше посмотреть динамичный фильм или документальную картину, способную вызвать восхищение и интерес. При этом задача таких приемов – не избавиться от тревоги навсегда, а снизить ее интенсивность в острый момент. После эмоционального переключения человеку становится проще успокоиться, восстановить рациональное мышление и оценить ситуацию более трезво.
1: Здесь, пожалуй, важно не превратить полезный прием в универсальный рецепт. Отвлечься в трудный момент – одно. Постоянно убегать от тревоги в фильмы, соцсети или разговоры – это уже совсем другое. Но сама идея интересная. Иногда с сильной эмоцией действительно проще не спорить, а дать мозгу другую задачу. А выяснять, насколько обоснованными были наши переживания, уж лучше тогда, когда внутренний сигнал тревоги перестал звучать на полной громкости.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Выходит на финишную прямую заключительная летняя неделя. Сегодня пятница, и это заметно. Лишь до обеда дорожная обстановка оставалась на уровне тройки. После полудня движение стало более интенсивным. Пятерка появилась на мониторе уже в час дня. К этой минуте полновесные 6 баллов. На дорожную обстановку влияют дорожные работы. Если кто-то думал, что с завершением лета работы пойдут на спад, то наоборот появляются новые места. В частности, на набережной 11 ноября перекрыли полосу от Каменного моста в сторону Вантового. Судя по всему, там мастерят новую обещанную велодорожку. И также продолжается асфальтирование на Карле Ульмане-Гатве между Лепес и Яунмоку. Пробки в обоих направлениях. Как раз на эту тему прислала сообщение Вера Соловьева. Мы его послушаем в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
2: Добрый вечер. Дорожная информация. Улица Карле Ульмане-Гатве по направлению в Ярмолу. Около перекрестка с Мазербас, сужение дороги. Образовалась пробочка, и плюс Мазербас улицы практически никого не пускают, потому что как раз перед этим перекрестком и есть это сужение. Будьте взаимовежливы, всем хорошего вечера.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
5: Мэри Кингс Клоуз. Одна из самых загадочных и популярных среди туристов улиц Эдинбурга – Мэри Кингс Клоуз расположена под землей в старом городе шотландской столицы. Когда-то Мэри Кингс представляла собой оживленный квартал, по одной из версий, названный в честь владелицы большей части расположенных в нем зданий. Но в середине 17 века в Эдинбурге вспыхнула эпидемия чумы, постепенно поразившая всех жителей Мэри Кингс, специально изолированного от остальных районов города. После этого трагического события появились легенды о том, что улицы и близлежащие к ней переулки заполнились призраками брошенных на произвол судьбы обитателей квартала. На самом деле, заживо, конечно же, никто и никого там не замуровывал. Просто в Шотландии уже в 17 веке существовало такое понятие, как карантин. Зараженные чумой горожане были обязаны оставаться в своих домах и вывешивать за окно белый лоскуток, чтобы ориентировать врачей и санитаров. Мэри Кингс Роуз продолжали считать проклятой улицей, даже когда чума покинула Эдинбург. Многие дома разобрали на кирпичи, а новые здания стали строить уровнем выше, так что квартал превратился в подземные катакомбы. Новую жизнь Мэри Кингс получила уже в начале 21 века, когда предприимчивые жители сделали из нее местную достопримечательность. Теперь на так называемые «призрачные туры» записываются тысячи туристов, и в Эдинбурге появляются новые легенды, связанные со старинной улицей. По одной из них в катакомбах до сих пор живет призрак девочки Энни, погибшей во время чумы. Поэтому многие посетители Мэри Кингс оставляют там игрушки, чтобы порадовать несчастное привидение.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рижская государственная первая гимназия лидирует в рейтинге школ по работе с талантливыми учениками. Далее об этом и других событиях более подробно. И в этом году рижские школы занимают лидирующие позиции в рейтинге школ фонда Атиса Кронвальца «Большая сова», в котором оцениваются достижения учеников на олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и других интеллектуальных соревнованиях. При этом по количеству присужденных в рейтинге баллов уверенно лидирует Рижская государственная первая гимназия. В этом году в рейтинг включены 32 госгимназии, 71 крупная школа и 83 малые школы. В первой пятерке группы государственных гимназий Рижская государственная первая гимназия, рейтинг оценен в 212,59 балла. Рижская Агенскалнская государственная гимназия 104,53 балла. Рижская государственная немецкая гимназия 97,18 балла. Рижская государственная вторая гимназия 68,27 и Елговская государственная гимназия 46,4 балла. В группе крупных школ первое место занимает Рижский французский лицей 49,58 балла. Он и в предыдущие годы находился в верхних строках рейтинга. За ним следует Рижская 64-я средняя школа 39 баллов, Рижская центральная гуманитарная средняя школа 35,21, Рижская 40-я средняя школа 31,31 и Юрмальская средняя школа в Пумпуре 20,97. В группе малых школ первое место сохранила инженерно-научная средняя школа РТУ 87,54 балла. На втором месте Сигулдская первая основная школа, на третьем частная школа Патнис. В пятерку лучших школ вошли также Пилс Рундальская средняя школа и Агенскалнская начальная школа. Между лидерами рейтинга и остальными школами наблюдается особенно выраженная разница в баллах. В группе госгимназий Рижской государственной первой гимназии 212,59 балла, в то время как у занимающей второе место Рижской Агенскалнской государственной гимназии 104,53 балла, а у Елговской государственной гимназии, занявшей пятое место, 46,4 балла. В группе малых школ инженерно-научная средняя школа РТУ с показателем 87,54 балла также значительно опережает занявшую второе место Сигулдскую, первую основную школу, которая получила 20,29 балла. В группе крупных школ разница более умеренная. У Рижского французского лицея 49,58 балла, а у занимающей второе место Рижской 64-й средней школы 39 баллов. Вручение «Большой совы» в этом году планируется провести вместе с чествованием лучших учителей, внесших существенный вклад в развитие талантов учеников. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Только представьте себе растение, которое сверху абсолютно уверено, что оно помидор, а снизу с той же уверенностью считает себя картошкой. И что удивительно, оно оказывается право с обеих сторон одновременно. Как такое может быть, сейчас расскажу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Садоводы уже довольно давно используют технику прививки. Это когда стебель одного растения соединяют с корневой системой другого. И через какое-то время они срастаются в единый организм. Оказалось, что томат и картофель – ботанически близкие родственники. Оба принадлежат к одному и тому же роду растений. А значит, технически их можно буквально сшить в одно целое. Срезать стебли обоих растений, скрепить срезы вместе, подождать, пока они заживут и срастутся. Получившийся гибрид в шутку называют помидофиль, по-английски «помато». Уже примерно через 12 недель после прививки, в разгар лета, на верхней части куста начинают наливаться самые обычные помидоры черри. А ближе к осени, когда листва помидорной части куста начинает увядать, из земли можно спокойно выкапывать вполне обычный картофель. Один куст, один клочок земли, а урожай получается сразу двойной. Тем, кому и этого мало, садоводы советуют пойти еще дальше и попробовать собрать так называемое фруктовое дерево-салат с несколькими видами привитых цитрусовых на одном стволе. И вот знаете, что меня в этой истории по-настоящему веселит? Не сама прививка, она существует далеко не первый год, и агрономы прекрасно знают об этом фокусе задолго до появления соцсетей, а то, с каким восторгом это открывают заново. Стоит только выложить видео с подписью «Вы не поверите, что вырастил этот дачник». И, пожалуй, в этом тоже есть свой урок. Иногда самое интересное – это вовсе не то, что придумали вчера, а то, что просто раньше никто толком не показал широкой публике под правильным углом камеры. Так что, если вы дачник с 600-ками, может быть, однажды и стоит попробовать помидофиль у себя на грядке. Благо, и картошка, и помидоры у большинства из нас и так растут где-то рядом. Ну, а если вы не дачник, просто запомните этот факт, чтобы удивить кого-то за ужином. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда немного путаемся, что у нас растет сверху, а что снизу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Начнем выпуск не с актуальной информации, а со статистики по неделе. Дело в том, что в Риге и в столичном регионе наблюдается удивительная тенденция по аварийности. В понедельник было зарегистрировано 86 ДТП, во вторник 75, в среду 66, а за вчерашний четверг 60. Такое снижение, конечно, позитивно, но хотелось бы продолжения. Однако мы знаем, что с наступлением осени, как показывает практика, ситуация, скорее всего, изменится в другую сторону. И аварийность вернется на свой привычный уровень, более 90 ДТП за сутки. Теперь к трафику в данный момент. 7 баллов на мониторе, почти 50 заторов. Мы послушаем еще раз сообщение от работницы ГПСС Веры Соловьевой.
2: Добрый вечер. Дорожная информация. Улица Карла Омнигату по направлению к Йормалу, около перекрестка с Мазербас, сужение дороги. Образовалась пробочка, и плюс Мазербас улицы практически никого не пускают, потому что как раз перед этим перекрестком и есть это сужение. Будьте взаимовежливы, всем хорошего вечера.
1: Скажем спасибо Вере, и остается добавить, что пробка на этом участке в обоих направлениях в сторону центра перед ЛЕПС даже поболее будет, до 15 минут здесь можно оставить. Плюс классика перед Венебасгатве с обеих сторон. В общем, этот участок на Карла Ульманягатве по возможности лучше объезжать. В завершении выпуска полезная инфо от Романа. Он заметил новую камеру, о чем и рассказал.
3: Информация. Перекресток Лелварда с Эрикю. Со стороны Эрикю повесили камеру круговую на светофор 2 дня назад. Будьте внимательны и следим за светофорами.
0: Реклама на радио Мелодия.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу Сервис». Не пропусти.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. После разрушительного землетрясения в Колумбии к помощи пострадавшим подключаются и мировые звезды. Бейонсе объявила, что пожертвует из личных средств 1 миллион долларов организациям, которые уже работают в пострадавших районах. Деньги должны пойти прежде всего на продукты и предметы первой необходимости. А колумбийская певица Шакира выбрала другой способ помощи. Она собирается профинансировать строительство 10 новых образовательных учреждений в особенно сильно пострадавшем департаменте Чоко. О помощи пострадавшим расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Певица Бейонсе сделает пожертвование в размере 1 миллиона долларов из личных средств на помощь пострадавшим от землетрясения в Колумбии. Об этом сообщила пресс-служба ее звукозаписывающего лейбла Parkwood Entertainment. Бейонсе объявляет, что лично пожертвует 1 миллион долларов организациям, которые сейчас находятся в Колумбии и оказывают помощь после разрушений, вызванных недавним землетрясением, указывается в пресс-релизе компании. В нем отмечается, что средства пойдут на поставки продовольствия и товаров первой необходимости в наиболее пострадавшие районы. Ранее газета «El Tiempo» сообщила, что колумбийская певица Шакира собирается профинансировать строительство 10 новых образовательных учреждений в департаменте Чоко на западе Колумбии, который серьезно пострадал от землетрясения. Землетрясение магнитудой 7.4 произошло 10 августа вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар в Чоко. По оценкам властей, оно затронуло 15 департаментов страны. Погибли более 300 человек. Свыше 31 тысячи домов были разрушены.
1: После больших катастроф всегда наступает момент, когда внимание прессы начинает переключаться на другие события, а людям на месте помощь все еще нужна, иногда даже годами. И здесь известное имя действительно может работать как дополнительный ресурс. Не только потому, что знаменитость сама перечисляет крупную сумму, но и потому, что ее поступок снова возвращает внимание миллионов людей к произошедшему. О восстановлении после катастрофы внимание тоже имеет вполне материальную цену.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится, и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gurnītes ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā!
2: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Радиофест ЛВ.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Некоторые заключенные используют время в тюрьме, чтобы читать, учиться, заниматься спортом, а у героя следующей истории, похоже, было другое постоянное увлечение – побеги. В Испании задержали мужчину, который в декабре сбежал из итальянской тюрьмы строгого режима, и это был уже четвертый побег в его биографии. Методы при этом вполне кинематографические. Перепиленные решетки, веревка из простыней. Однажды в бельгийской тюрьме ему помогла выбраться на волю даже человеческая пирамида. Чем закончился очередной сезон этого тюремного сериала, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: В Испании задержан заключенный, сбежавший из итальянской тюрьмы в четвертый раз. Инцидент произошел 26 августа в Тарагоне, где беглец был обнаружен благодаря европейскому ордеру на арест. По данным правоохранителей, мужчина совершил побег из итальянского учреждения строгого режима еще в декабре прошлого года. Он перепилил оконные решетки и спустился вниз с помощью самодельной веревки из простыней. До этого преступник уже сбегал из тюрем в Терне, Парме и из учреждения в Бельгии, где использовал человеческую пирамиду, чтобы перелезть через стену. Задержанный оказал сопротивление при аресте. Его сообщники пытались вмешаться, в результате чего двое полицейских получили ранения. При нем нашли поддельные документы и две фальшивые купюры по 500 евро. Судья распорядился содержать злоумышленника под стражей до экстрадиции в Италию.
3: После четырех побегов возникает ощущение, что

0: Перед итальянской пенитенциарной системой теперь стоит довольно конкретная кадровая задача. Найти человека, который внимательно посмотрит все предыдущие серии. Потому что самого беглеца скоро должны вернуть в Италию, и, судя по его биографии, просто закрыть дверь камеры будет недостаточно. А вообще удивительное упорство. Если бы такая настойчивость проявлялась в более законной профессии, человек, возможно, сделал бы прекрасную карьеру.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Согласитесь, стать чемпионом мира по футболу – это задача почти невозможная. Таких людей единицы на всю планету. А что, если чемпионом мира можно стать в какой-то более узкой области, но при этом все равно быть первым?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Спортсмен из Косово по фамилии Агуши поставил уже четвертый по счету мировой рекорд книги Гиннесса. И все четыре так или иначе связаны с одним и тем же трюком – удержанием футбольного мяча на голове без остановки. На этот раз он умудрился надеть на себя подряд 17 футболок и ни разу при этом не уронить мяч, который все время непрерывно подбрасывал головой. Это, кстати, далеко не первое его достижение в этой предельно узкой дисциплине. Раньше он уже устанавливал рекорд по числу футболок, снятых с себя во время игры головой мячом – 28 штук. Еще один его рекорд по числу полных циклов надевания и снятия футболки без потери контроля над мячом – 164 раза подряд. Ну а вместе со своим напарником по имени Буяр Аети он установил рекорд по самому долгому парному удерживанию мяча головой. 34 минуты и 1 секунда без остановки. И вот что здесь по-настоящему любопытно. Этому человеку, скорее всего, никогда не стать лучшим футболистом планеты в привычном понимании. Ну, то есть, не забить решающий гол на чемпионате мира, не поднять над головой золотой кубок. Но, тем не менее, он взял и придумал себе свою собственную, предельно узкую нишу и стал в ней абсолютным, стопроцентным чемпионом мира. Причем уже не один раз, а уже четыре. И в этом, мне кажется, есть какая-то очень честная жизненная мудрость. Не обязательно быть лучшим во всем и сразу, чтобы почувствовать себя первым. Можно найти свою, маленькую, слегка нелепую область и быть в ней лучшим на планете, даже если эта область умещается в размер футбольной футболки. Так что подумайте на досуге. А в чем лично ваш персональный, никому больше не интересный, но абсолютно ваш собственный рекорд? Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда болеем за тех, кто нашел свою нишу, даже если она размером ровно с одну футболку.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
2: Айс-ти. Один из самых популярных прохладительных напитков в Америке – чай со льдом или айс-ти. Несмотря на длинную историю самого чая, до его употребления в охлажденном виде люди додумались только в 19 веке. Принято считать, что айс-ти – изобретение американцев. Однако в самих Штатах напиток называли «Russian tea» – «русский чай». А в путевых заметках немецкого путешественника Иоганна Георга Коля от 1841 года есть запись о странной манере русских летом добавлять в чай колотый лед. Тем не менее, именно в Америке холодный чай получил широкое распространение. Согласно статистике, сегодня он составляет 85% от всего потребляемого в США чая. Своей популярностью этот напиток обязан жаркому и влажному климату, который преобладает в Южных Штатах. Традиционный горячий чай там воспринимают исключительно как средство для борьбы с простудой. Тогда заваренный чай стали остужать и употреблять в холодном виде, часто со льдом и ломтиками лимона. Постепенно такой чай стал одним из коронных напитков американского юга, а затем распространился и в другие регионы страны. Что же касается популярного в наше время айс-ти в бутылках, то его придумали в Швейцарии. Однажды побывав в Америке, швейцарец Макс Шпренгер настолько впечатлился способностью холодного чая утолять жажду, что по приезде на родину подсказал идею выпускать такой напиток в упаковке. Современные диетологи говорят, что если выбирать между обычной газировкой и айс-ти, то последний полезнее для здоровья, поскольку не только не содержит газов и в нем обычно меньше сахара, но и насыщает организм антиоксидантами.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу планируемой сделки между «Луминор» и «ОТП-банк». Далее об этом и других событиях более подробно. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу сделки, в рамках которой венгерский ОТП-банк, активно работающий на российском рынке, намерен приобрести эстонский Луминор-банк. Однако окончательное решение о выдаче разрешения примут банковский надзорный орган Эстонии и Европейский центральный банк, заявил президент банка Латвии Мартинш Казакс. Он подчеркнул, что на данный момент сделка все еще является только лишь желательной. Пока преждевременно говорить о каких-либо результатах, потому что все еще в процессе. Разумеется, Банк Латвии также предоставит свое мнение, сказал Казакс. Он отметил, что главная проблема этой сделки в том, что ОТП-банк предоставляет услуги в России. Это однозначно будет одним из элементов, который будет оцениваться, указал Казакс. Он также выразил мнение, что необходимо встряхнуть финансовый сектор Латвии, чтобы его активность увеличилась, и приход нового банка мог бы этому способствовать. В то же время одним из главных рисков в данном случае является то, что в последние годы ОТП-банк был очень активен в России. Мы однозначно выскажем свое мнение, выразим свои опасения и обязательно укажем, как эти опасения можно уменьшить. Но решение будет в руках эстонского надзорного органа и ЕЦБ, сказал Казакс, добавив, что если соответствующие учреждения одобрят упомянутую сделку, Банк Латвии не сможет возражать против нее. Как сообщалось, 20 июля этого года Луминор-банк объявил, что его владельцы станет ОТП-банк. В сообщении говорится, что ОТП-банк подписал договор о приобретении Луминор-банк с консорциумом фондов частных инвестиций, управляемым американской инвестиционной компанией Blackstone и ДНБ-банк. Благодаря этой сделке ОТП-банк планирует расширить свое присутствие до 14 стран и увеличить общие активы более чем на 10%, в то время как доля его деятельности в еврозоне достигнет 50%. В Латвии работает филиал Луминор-банк. По объему активов филиал является четвертым по величине банком в Латвии. Банк контролируется американской инвестиционной компанией Blackstone. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня, как всегда, для вас припасена невероятная история. Представьте себе, вы правите огромной империей. У вас войско, дворцы. Вашу честь устанавливаются огромные статуи. А через пару тысяч лет про вас просто забывают. И вот на все эти тысячи лет стирают из истории, как будто бы вас и не было.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Историки больше века верили в то, что ассирийский царский список – это самый полный надежный перечень всех правителей древней Ассирии, самой первой в мире настоящей империи. Однако два исследователя, Александр Йоганнес Эдмонс из Мюнстерского университета и Экард Фрам из Йельского университета, пересмотрели старые находки и обнаружили целых трех царей, которых в этом списке нет вообще. Первый Ашшур-Уболит правил около 913-912 годов до нашей эры. Имя его сохранилось на глиняной табличке, где он упоминается как человек, отреставрировавший священный серебряный сосуд для бога Ашшура. Второй из них – мятежный царь по имени Тиглат-Паласар, захвативший трон в городе Ашшур во время восстания в 763 году до нашей эры. Свидетельство о нем – плохо сохранившаяся табличка из Ниневии о царском земляном дарении, найденная более 125 лет назад. А вот третий – еще один царь по имени Салмансар, который правил всего лишь пару лет перед тем самым Тиграт-Паласаром III, которого мы знаем по учебникам. Имя его обнаружили на стеле, найденной еще в 1894 году в Ираке. Там любопытная история. Имя это было буквально стерто. И затем было заново вырезано поверх вот его имени имя следующего правителя Ассирии. Вот что меня, собственно, зацепило во всей этой истории. Все эти трое царствовали менее двух лет, а затем их попросту вычеркнули из истории. В полном смысле стесали резцом прямо с камня. Ученые считают, что список хранил не всех правителей подряд, а только тех, чье правление признавали достаточно долгим и законным, чтобы вписать в официальную историю. То есть, представьте себе, даже цари, люди с абсолютной властью, оказались заложниками чужого редакторского решения. Мы же иногда переживаем, а что останется после меня, запомнят ли меня? А выходит, что даже самая громкая власть не гарантия памяти, если кто-то однажды решит, что тебя проще стереть. Может быть, дело не в том, чтобы попасть в этот царский список, а в том, чтобы быть кем-то очень важным для тех, кто рядом прямо сейчас. Потому что даже вырезанное на камне имя, как выяснилось, можно найти спустя 2700 лет. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего вечера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Вновь о трафике, друзья. Следим, как развиваются события на столичных магистралях и улицах. Вечерний разъезд продолжается. Что интересно, на максимуме, как и вчера, было лишь 7 баллов. Это общая оценка ситуации. Вечерний час пик. Более того, на монитор к этой минуте уже вернулись 4 балла. Трудности остаются на Бриево-Базгатове в сторону Югла и далее Видземского шоссе А2. На улице Юглас в сторону Муреню. На Карля-Ульманя-Гатве, причем в обоих направлениях. Участок от ЛПС до Ялмуку, там ведутся работы. Идет асфальтирование и движение ограничено. Отметим участок улицы Валдемар-Вантовый мост до перекрестка с Мелнсила, а также в обратном направлении Лелы-Рыбы-Скалнцема также притормаживают до Мелнсила. В общем, в городе ситуация постепенно нормализуется, а за городом есть затруднения на трассе А4, а также со стороны улицы Бикернику медленно едет затор до Рижской окружной. Такова картина трафика на данный момент. Дальше будет только лучше. Впереди выходные. Меня зовут Владимир Тин. Отдохнем и встретимся в понедельник, как обычно, в 8:15.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете «Радио Мелодия», и наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились со статьей BBC, где представлен обзор главных телевизионных новинок сентября.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
2: Мы погружаемся в свежий список главных телепремьер этого сентября по версии BBC.
3: Угу, там 9 сериалов.
2: Да, целых 9. И наша миссия сегодня, ну, попытаться сэкономить вам время, выделить ключевые тренды, потому что мы хотим показать, почему реальность на экране теперь не просто страннее вымысла, она как бы, ну, его заменяет. Так что давайте разберем это.
3: С удовольствием.
2: Второй сезон «Джентльменов» — это прям идеальный пример.
3: О, да.
2: Герцог Холстед переносит свою империю марихуаны в Италию. И там появляется Хью Бонневиль в роли лорда Хоторна, который выглядит куда более сомнительным типом, чем в «Аббатстве Даунтон».
3: Да-да.
2: Это все очень стильно, динамично. Но здесь начинается самое интересное, как мы переходим от такого веселья к пугающей мрачности.
3: Да, это отличный вопрос. Что здесь по-настоящему увлекает, это то, что создатели поняли одну вещь. Разгадывать головоломку типа «кто убийца» — это уже не так интересно, как, ну, препарировать саму механику горя.
2: Угу.
3: Взгляни на триллер «Последний раз видели». Патрик Брэммелл там играет такого, знаешь, спивающегося бывшего детектива.
2: Угу.
3: Его дочь исчезла 11 лет назад. И вдруг он принимает звонок в службу спасения, отчаянно веря, что на другом конце провода именно она. То есть фокус смещается с полицейским расследованием на исследование сломанной психики.
2: Вау, звучит тяжело.
3: Да, и тот же самый принцип препарации травмы мы видим в 4-м сезоне антологии «Монстр».
2: О, точно. Где Элла Битти играет Лиззи Борден, а Сара Полсон — Эйлен Ворнес. Две такие, ну, абсолютно иконические фигуры американского криминала.
3: Именно.
2: Но вместо того, чтобы снова просто смаковать детали их преступлений, сериал концентрируется на теме подавления женской ярости. Они показывают сам этот механизм срыва, как именно внутренняя боль, которой годами не дают выхода, трансформируется в насилие.
3: Да, 100%. И именно здесь криминал превращается в такой, знаешь, социальный комментарий. Мы не просто наблюдаем за монстрами, мы как бы изучаем среду, которая их выковала.
2: Ну, знаешь, после такого тяжелого погружения в чужие травмы, зритель, ну, совершенно естественно ищет какую-то тихую гавань.
3: Логично, да.
2: И индустрия тут как тут. Она предлагает нам такое безопасное возвращение старых франшиз. Но я, если честно, отношусь к этому с большим скепсисом.
3: Почему?
2: Ну вот, нужен ли нам перенос детектива Агаты Кристи в 21 век в новом «Томми и Таппинс» или, я не знаю, аж 13-й сезон «Американской истории ужасов»? Мне кажется, что телевидение просто пытается продать нам старые игрушки в новой упаковке из-за, ну, тотального кризиса свежих идей.
3: Вот «Американская история ужасов» не просто повторяется, она собирает своеобразных, ну, мстителей от мира хоррора.
2: А, то есть фан-сервис такой?
3: Да, вознаграждая преданную аудиторию. Джессика Лэнг играет сразу 4 свои старые роли, а Сара Полсон вообще целых 6. А если взять сиквел сериала «Другой мир», то создатели используют вот эту ностальгическую ламповую оболочку шоу из 80-х, чтобы абсолютно безопасно для зрителя препарировать проблемы современных студентов.
1: И продолжим обзор главных телевизионных новинок сентября буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождей.

0: дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится, и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Хм, а теперь все под...

0: Разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме телевизионных новинок сентября, отобранных редакцией BBC. С этим списком ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
2: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Мы просто анализируем то, что они сняли, не занимая чью-либо сторону, но факт в том, что они берут старый формат и вкладывают в него сложный современный дискурс.
5: То есть они используют наше чувство ностальгии, чтобы заставить нас смотреть на сложные современные проблемы. Интересно.
4: Именно так.
5: И раз уж шоураннеры так ловко манипулируют нашим чувством безопасности, ну неудивительно, что они взялись за переосмысление самой реальности.
4: Да-да-да.
5: Возвращаясь к МакКонахи и Харлсону в сериале «Братья», где они, ну, играют самих себя на фоне вот этих реальных слухов. У меня есть твое.
4: Давай.
5: Они просто монетизируют реальные сплетни, чтобы сэкономить миллионы на маркетинге. Ну, зритель же придет просто из любопытства. Итак, что все это значит?
4: Ну, маркетинговый потенциал тут, безусловно, огромен. Но это еще и попытка нащупать новый жанр. Граница между экраном и жизнью намеренно стирается. Зритель больше, ну, просто не понимает, где заканчивается реальный человек и начинается выдуманный персонаж.
5: Да, это странное чувство.
4: И этот же механизм работает в финальном сезоне «Колин из бухгалтерии». Патрик Брэмл и Харри Дайер, они же пара в реальной жизни.
5: Да, точно.
4: И они завершают свой ромком на собственных условиях. Они переносят свою настоящую, такую сухую, ироничную динамику прямо в сценарий. Они буквально размывают грань между их браком и их шоу.
5: И эта деконструкция привычных ожиданий, она прям доходит до абсурда в «Возвращении медленных лошадей».
4: О, медленные лошади, обожаю.
5: Да, мы же привыкли к идеализированному образу агента МИ-6, там, смокинги, гаджеты, спасение мира. А здесь персонаж Гарри Олдмана и его команда демонстрируют банальную, почти корпоративную некомпетентность.
4: Абсолютно.
5: И в новом сезоне шпионы вынуждены прятаться в одном пространстве, и это очень быстро превращается в какую-то катастрофу. Этот миф об элитарном шпионаже сталкивается с жестокой комичной бытовухой.
4: Шпионы оказываются, ну, такими же уязвимыми и раздражительными людьми, как и любые офисные работники, которых просто заперли в одной комнате в момент кризиса.
5: Да, да.
4: Это полный демонтаж супергероики.
5: По моему разбору можно смело сказать, что сентябрьское меню премьера – это не просто список сериалов на вечер.
4: И знаешь, это поднимает важный вопрос, который действительно стоит обдумать.
5: Какой?
4: Если современное телевидение так активно заимствует наши ностальгические воспоминания и даже реальные таблоидные слухи, не становимся ли мы, зрители, невольными соавторами этих шоу?
5: Ого, это глубоко?
4: Какую часть собственной реальности вы подсознательно ищете в вымысле каждый раз, когда нажимаете кнопку «плей»? Над этим стоит подумать.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Олег Пека. Это радио «Мелодия». И, конечно же, мы не обойдемся без новостей кино. На Венецианском кинофестивале покажут документальный фильм о Нино Роте, одном из самых великих композиторов, чью музыку знают даже люди, которые не всегда помнят имя автора.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Фильм этот называется «Нино, a film about Нино Рота». Закадровый текст в английской версии прочитает сам Стинг. И это довольно красивое сочетание. Один узнаваемый голос рассказывает о человеке, который создавал другую узнаваемость, музыкальную. Нино Рота написал музыку примерно к 150 фильмам. Он работал с Лукино Висконти, Франко Дзефирелли и, конечно же, Федерико Феллини. Именно Нино Рота написал музыку к «Дороге», «Ночам Кабири», «Сладкой жизни», «Восьми с половиной» и «Амаркорду». Но для огромного числа зрителей его имя прежде всего связано с крестным отцом Фрэнсиса Форда Копполы. За музыку ко второй части «Крестного отца» Нино Рота получил «Оскар» и стал первым итальянским композитором, удостоенным этой награды в категории оригинальной музыки. В новом фильме о нем будут архивные съемки, фотографии, воспоминания людей, которые хорошо знают кино и музыку. Среди участников режиссер Пак Чхан Ук и композитор Александр Деспла. Отдельная часть картины связана с Бари на юге Италии. Рота сознательно предпочел этот город Милану и Риму и почти 30 лет руководил там консерваторией. В фильме американский аранжировщик Винс Мендоса готовит большой концерт в том самом зале, где когда-то работал Нино Рота. Есть в его биографии интересный парадокс. При жизни музыкальные критики относились к нему не всегда благосклонно. Нино Рота любил традиционную мелодику и музыку прошлого, а в 20 веке от серьезного композитора ждали авангарда, отказа от привычных форм. Прошли десятилетия, и оказалось, что именно эти мелодии пережили очень многое из того, что когда-то считалось совсем современным. Премьера этого фильма состоится 11 сентября на Венецианском кинофестивале, а участие Стинга здесь выглядит особенно уместно. Потому что Нино Рота был композитором, который умел делать музыку частью характера фильма. Можно забыть отдельную сцену, а вот первые несколько нот из «Крестного отца» вряд ли. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего вечера, прекрасных выходных и до встречи уже утром следующего понедельника.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на «Радио Мелодия».
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Vairāk ir lētāk! Lielakcija veikalos Maksima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Сан-Паула. Единственный в мире мегаполис, где вообще нет рекламных щитов и баннеров. Рестораны и магазины работают круглосуточно, но дойти до них ночью можно, порой лишь расставшись с кошельком. А все приличные отели охраняются до зубов вооруженными людьми. Добавьте к этому прозвище «Город дождя», и вы получите бразильский Сан-Паула. Несмотря на свое местоположение, этот гигант удивительно похож на Москву. И размерами, и количеством населения, и пробками, и даже погодой. В отличие от пляжного и расслабленного Рио-де-Жанейро, насквозь пропитанного духом карнавала, Сан-Паула – мекка карьерных возможностей для тех, кому не лень работать. Здесь все куда-то спешат, почти не интересуясь происходящим вокруг. Основная часть города застроена небоскребами, создающими те самые каменные джунгли, которые приходят на ум при слове «мегаполис». Среди других городов Сан-Паула считается выскочкой, которого остальная Бразилия, кажется, так до конца и не приняла, чем он снова напоминает Москву. В городе очень много машин, и в час пик образуются просто огромные пробки. В 2008 году здесь даже зафиксировали рекордный затор длиной в 266 километров. Впрочем, для вечно спешащих по делам «паулиста», так зовутся местные жители, есть выход. Над городом регулярно летают 400 вертолетов, предоставляющих услуги аэротакси. Правда, воспользоваться им могут только весьма обеспеченные люди. К слову, больше половины населения города живут в фавелах. Сан-Паула не любят за климат. Бразильцы называют этот город «Terra da Garoa», или «Земля вечной морси». Здесь постоянно идет дождь, и оттого в городе большую часть года влажно, серо и не слишком красиво. А еще далеко добираться до океана. Подумать только, чтобы попасть на пляж, нужно проехать 80 километров. Правда, паулиста на редкость спокойно переносят его отсутствие. Многие совершенно искренне предпочитают посидеть у бассейна, а еще посмотреть сериалы. Вечером по телевизору одну за другой показывают несколько популярных мыльных опер, и у каждой есть свой зритель. Причем смотрят все, включая молодежь. Считается, что Сан-Паула — это гигантский бизнес-центр, и предназначен он для зарабатывания денег. В будни это так и есть. Зато в выходные главная улица города Авенида Паулиста становится пешеходной и превращается в огромный парк, где трудолюбивые горожане бегают, гуляют с собаками и лежат на гамаках. А правильный фон создают уличные музыканты. Так Сан-Паула компенсирует своим жителям и гостям погоду, серость и отсутствие выхода к океану.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, объединенный список. На втором месте суверенная власть Млада Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следуют суверенная власть Млада Латыши 11,8%, прогрессивные 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия с аттестом 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. В субботу, 29 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В середине дня в Курзаме, а вечером на большей территории страны пройдут дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Классические рекорды.
2: 2 августа 2010 года в Центральном парке Нью-Йорка собралось рекордное для этого места количество девушек в балетных пачках и на пуантах. Само по себе это зрелище уже заслуживало внимания. Не часто можно увидеть столько красивых девушек в одном месте. Однако 241 балерина из различных танцевальных школ города собрались вместе не просто так, а чтобы войти в историю через танец. Через соцсети они договорились установить новый мировой рекорд по стоянию на пуантах. По сигналу солиста американского театра балета Крейга Селстона они приняли стойку на пальцах, и 230 из них удалось простоять так 1 минуту 7 секунд. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы превзойти предыдущий рекорд, когда в такой позиции стояло всего лишь 220 балерин. Представители книги рекордов Гиннесса результат зафиксировали и выдали сертификат. А вот почему 11 балерин с пуантов слетели, история умалчивает. Событие привлекло внимание прессы, а зрители получили уникальную возможность посмотреть на балет за сценой, наблюдая за подготовкой балерин к выступлению. Кстати, в нее входит не только разминка, но и подготовка пуантов. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, например, беря в руки новую пару пуантов, обязательно сначала готовит их к репетиции, приручает, пришивает ленточки, резинки, что-то отрезает и снова пришивает. При этом все делает своими руками, напитывая пуанты своей энергией.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится, и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

Помните, как в воскресенье по телевизору звучала эта музыка? Плавная, загадочная, с нотками сказки. Журавли в небе, страусы в кадре и тот самый голос в эфире «В мире животных». И ты, как загипнотизированный, переставал шелестеть бумажкой от конфет.

0: Музыка, с которой ассоциируется в мире животных, называлась просто «Алуэт» – «Жаворонок». В исполнении оркестра Поля Мориа она звучала на протяжении 46 лет и стала одной из самых узнаваемых мелодий в СССР и за его пределы. Но что интересно, Мориа ее не сочинил. Он лишь сделал из нее оркестровое произведение, блестяще переодев мелодию в симфонические одежды. Оригинал – французский шлягер в исполнении шансонье «Жиле Дрю».
1: Алуэта, алуэта, pauvre petite bête.
0: Веселая легкая песенка о птичке, где за мелодией почти не слышно, что она вообще-то рождественская. Да-да, нырнем еще глубже. История уходит в Аргентину. В 1964-м композитор Ариэль Рамирес написал кантату «Навидат Нуэстра» – «Рождество Господне». И в ней была десятая часть – «Паломничество» – душевное, простое произведение о пути Девы Марии по пустыне. Песню исполнила великая Мерседес Соса, и именно тогда Жюль Дрю влюбился в эту мелодию и попросил Пьера де Ланое, автора текстов для Джо Дассена, создать светский французский вариант. Так и появилась новая песня. А в 68-м Поль Мориа, вдохновленный этой мелодией, создает уже версию без слов, только оркестр и только музыка. А в 74-м на телевидении делают заставку с журавлями и страусами и выбирают именно «Алуэт» как фоновую музыку. Мелодия становится визиткой в мире животных. И с тех пор, где бы ты ни услышал первые аккорды, тебе не нужны слова, потому что возвращается то ощущение, будто ты снова ребенок, и в мире все еще есть место чуду.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсана». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие. Описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран. Это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. В субботу, 29 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В середине дня в Курземе, а вечером на большей территории страны пройдут дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

«Парки мира» на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции, висячие сады Маркиссака, находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер

0: Р, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Вернет де Маркисак решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркисака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится, и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны 2 перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере 5 удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуэца, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив «Мана Балсалаве» жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. В субботу, 29 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В середине дня в Курземе, а вечером на большей территории страны пройдут дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. В субботу, 29 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В середине дня в Курзаме, а вечером на большей территории страны пройдут дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится, и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзама плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

pour moi.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство климата и энергетики отозвало поданный на согласование в среду проект распоряжения, который предусматривает объявление чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Как заявили в министерстве, с учетом возникших в публичном пространстве дискуссий и отдельных неточных интерпретаций сути и цели документа, он в настоящее время более недоступен на портале правовых актов. Чтобы уменьшить дальнейшие риски коммуникации и интерпретации, министерство планирует уточнить название документа. В то же время из предоставленной министерством информации не следует, что сама идея или проект распоряжения отозваны. Министерство продолжает работу над временными правовыми решениями, а следующий шаг предусматривает разработку постоянного регулирования, чтобы в долгосрочной перспективе определить порядок предоставления критически важных услуг в условиях воздушной угрозы. Также министерство указало, что инициировало разработку соответствующего проекта распоряжения на основании поручения правительства министерством подать до 30 сентября этого года в Министерство юстиции предложение по необходимому в подведомственных отраслях правовому регулированию для обеспечения непрерывности деятельности в случаях угрозы в воздушном пространстве. Министерство иностранных дел продолжает получать информацию о латвийцах, которые, возможно, могли пострадать в результате наводнения в Непале. К вечеру четверга с консульским департаментом связались родственники 25 латвийцев, которые могут находиться в Непале. Общий список находящихся в Непале латвийцев, составленный на основе разных источников, увеличился примерно до 40 человек. Однако это приблизительные данные, отмечают в министерстве. Совет по туризму Непала сообщил, что до четверга не удалось установить контакты с более чем 500 иностранцами, и среди пропавших есть 6 представителей Латвии. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов ранее сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Коммунальные службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают ликвидацию последствий бури, и работы продолжатся еще несколько недель, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В столице необходимо распилить и убрать как уже упавшие, так и накренившиеся деревья и сломанные ветки. Самоуправление отмечает, что объем работ очень велик, так как повалены и повреждены тысячи деревьев. В приоритетном порядке вначале убираются надломленные деревья на улицах, в парках и на кладбищах, а также производится уборка деревьев с коммуникацией и зданий. По завершении этих работ ресурсы будут направлены на приведение столицы в порядок. Во время бури пострадали территории десятков учебных заведений, основной ущерб которым причинили упавшие деревья. Работа школ и детских садов не нарушена, и учебному процессу ничто не угрожает, однако к началу учебного года все упавшие деревья еще не будут убраны, поэтому отдельные участки территории будут огорожены. В садах, столичных парках и в межапарке, находящихся в ведении муниципального предприятия «Рига-Смежи», бурей вырвано с корнем и сломано 353 дерева. Еще у 126 констатированы существенные повреждения, сломаны верхушки или большие ветви. Во время бури столица лишилась 4 вековых деревьев, 1 дуба в Верманском саду, 2 ясеней на площади у Анатомикума и 1 тополя в Виестурдардзе. В первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига Сатиксма». При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать для трамвайного маршрута номер 1, автобусного маршрута номер 3, а также троллейбусных маршрутов номер 4 и номер 17. Также изменится расписание автобусов номер 36 и номер 58 с 31 августа для будних дней, с 5 сентября для выходных. Автобусы маршрута номер 58 больше не будут курсировать до Вецаки, а будут работать на основном маршруте Пурвциемс, Вецмилгравис. Незначительные изменения также будут внесены в расписание автобусного маршрута номер 56. В новом учебном году в старших классах столичных школ будет почти на 300 учащихся больше, чем в предыдущем учебном году, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Керсис. Он отметил, что такой приток в столичные школы обусловлен не только желанием молодежи учиться в Риге, но и высоким качеством образования, которое предлагают столичные школы. Вице-мэр подчеркнул, что в результате введения новой модели финансирования оплаты труда педагогов рижское самоуправление получит более справедливое финансирование по сравнению с предыдущей моделью. В бюджете самоуправления на зарплаты педагогов дополнительно будет предусмотрено около 30 миллионов евро в год. Вице-мэр напомнил, что до сих пор Рига теряла много педагогов, поскольку самоуправление столичного региона могли платить учителям на 15% больше. Приоритетами рижского самоуправления в сфере образования в новом учебном году будет работа над повышением интереса школьников к предметам STEM, а также оценка результатов перехода на обучение на латышском языке и результатов мониторинговых работ в каждой школе. Кирсис подчеркнул, что рижские школы готовы к новому учебному году как с точки зрения обеспечения учебного процесса, так и с точки зрения инфраструктуры. Классы в основном укомплектованы в отдельных школах, как и каждый год не хватает педагогов, например, учителей латышского языка, математики. Однако эта ситуация не нова, и директора школ ее решают. Председатель Рижской думы Виесторс Клейнбергс подчеркнул, что для самоуправления важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности как по дороге в школу, так и в самой школе. В этом году на сайте georiga.lv разработана тематическая карта, где собрана важнейшая информация о дорожной ситуации в городе. На карте доступны данные о школах, дошкольных учреждениях и учреждениях образования по интересам, ремонтных работах на улицах, светофорах, велостоянках, ограничениях движения, зонах ограничения скорости, автостоянках Рига-Сатиксме. Карта поможет жителям, особенно школьникам и их родителям, удобнее планировать безопасные и оптимальные маршруты передвижения с началом нового учебного года. Мэр сообщил, что в сотрудничестве с вузами, отраслевыми предприятиями и частными партнерами для учителей и школьников будут организованы мероприятия и проекты, способствующие развитию знаний и навыков. В этом учебном году планируется добиться увеличения числа школьников, сдающих централизованные экзамены по математике, физике, химии и информатике. Будет пересмотрена сеть учреждений дошкольного образования и оптимизировано комплектование групп, чтобы обеспечить равномерное распределение детей в детсадовских группах. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс сообщил, что в этом году в школах и детсадах проведены обширные ремонтные работы на общую сумму 23 миллиона евро. Различного рода ремонтные работы выполнены в 56 школах и 53 дошкольных учреждениях. В учебных заведениях, где строительные работы продолжатся и после начала учебного года, с руководителями учреждений согласована организация работы, чтобы это не мешало учебному процессу. До конца года планируется заключить договоры и начать строительство убежищ в 80 учебных заведениях, а также установить автоматизированные системы управления теплоузлами в 66 учебных заведениях. В новом учебном году в столице будут работать 92 школы, 135 дошкольных образовательных учреждений, 9 спортивных школ, 9 музыкальных и художественных школ и 8 учреждений образования по интересам. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, объединенный список. На втором месте суверенная власть «Млада Латыши», также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует суверенная власть «Млада Латыши» 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия с Аттистыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны два перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере пятерых удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуица, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив «Мана Балсалаве» жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно, необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие, описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Спустя 5 дней после бури перебои с электроснабжением в Латвии по-прежнему испытывают примерно 2500 клиентов, сообщили сегодня утром в Sadaris Tickles. Самые большие перебои наблюдаются в Айскраукльском и Екапилском краях, где утром в пятницу без электричества оставались более 300 клиентов. Подача электроэнергии всем клиентам может быть восстановлена в течение сегодняшнего дня, если в процессе устранения повреждений не возникнет дополнительных непредвиденных работ. Интенсивность работ не снижается, в первую очередь были восстановлены крупнейшие линии электропередачи, что позволило одновременно возобновить подачу электроэнергии сотням и даже тысячам клиентов. Сейчас бригады работают на меньших участках электросети, где устранение повреждений затрагивает малое число клиентов. В первый месяц осени в Латвии ожидаются частые дожди, временами сильные, прогнозируют синоптики. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в ближайшие 3 недели, количество осадков будет выше нормы. Температура воздуха в среднем будет соответствовать многолетнему среднему показателю. Из-за преобладающих западных ветров и прогревшегося за лето моря, самые обильные дожди ожидаются в Курзаме и на западе Видземе. Поскольку почва местами переувлажнена, осадки могут вызвать подъем воды в отдельных водоемах. В последние 3 дня лета во многих местах пройдут кратковременные дожди в субботу днем и в ночь на воскресенье. Страну с юго-запада пересечет более обширная зона осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 12, плюс 17, и только ночь на субботу будет немного прохладнее. Максимальная температура днем составит плюс 19, плюс 24 градуса. Первый день сентября будет облачным. С кратковременными дождями местами возможны грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. Во второй половине следующей недели станет прохладнее. Время от времени ожидаются дожди. И в этом году рижские школы занимают лидирующие позиции в рейтинге школ фонда Атиса Кронвальца «Большая сова», в котором оцениваются достижения учеников на олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и других интеллектуальных соревнованиях. При этом по количеству присужденных в рейтинге баллов уверенно лидирует Рижская государственная первая гимназия. В этом году в рейтинг включены 32 госгимназии, 71 крупная школа и 83 малые школы. В первой пятерке группы государственных гимназий, Рижская государственная первая гимназия, рейтинг оценен в 212,59 балла. Рижская Агенскалнская государственная гимназия 104,53 балла. Рижская государственная немецкая гимназия 97,18 балла. Рижская государственная вторая гимназия 68,27 и Елговская государственная гимназия 46,4 балла. В группе крупных школ первое место занимает Рижский французский лицей 49,58 балла. Он и в предыдущие годы находился в верхних строках рейтинга. За ним следует Рижская 64-я средняя школа 39 баллов, Рижская центральная гуманитарная средняя школа 35,21, Рижская 40-я средняя школа 31,31 и Юрмальская средняя школа в Пумпуре 20,97. В группе малых школ первое место сохранила инженерно-научная средняя школа РТУ 87,54 балла. На втором месте Сигулдская первая основная школа, на третьем частная школа Патнис. В пятерку лучших школ вошли также Пилс-Рундальская средняя школа и Агенскалнская начальная школа. Между лидерами рейтинга и остальными школами наблюдается особенно выраженная разница в баллах. В группе госгимназий у Рижской государственной первой гимназии 212,59 балла, в то время как у занимающей второе место Рижской Агенскалнской государственной гимназии 104,53 балла, а у Елговской государственной гимназии, занявшей пятое место, 46,4 балла. В группе малых школ инженерно-научная средняя школа РТУ с показателем 87,54 балла также значительно опережает занявшую второе место Сигулдскую, первую основную школу, которая получила 20,29 балла. В группе крупных школ разница более умеренная. У Рижского французского лицея 49,58 балла, а у занимающей второе место Рижской 64-й средней школы 39 баллов. Вручение Большой Совы в этом году планируется провести вместе с чествованием лучших учителей, внесших существенный вклад в развитие талантов учеников. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу сделки, в рамках которой венгерский ОТП-банк, активно работающий на российском рынке, намерен приобрести эстонский Луминорбанк. Однако окончательное решение о выдаче разрешения примут банковский надзорный орган Эстонии и Европейский центральный банк, заявил президент банка Латвии Мартинш Казакс. Он подчеркнул, что на данный момент сделка все еще является только лишь желательной. Пока преждевременно говорить о каких-либо результатах, потому что все еще в процессе. Разумеется, Банк Латвии также предоставит свое мнение, сказал Казакс. Он отметил, что главная проблема этой сделки в том, что ОТП-банк предоставляет услуги в России. Это однозначно будет одним из элементов, который будет оцениваться, указал Казакс. Он также выразил мнение, что необходимо встряхнуть финансовый сектор Латвии, чтобы его активность увеличилась, и приход нового банка мог бы этому способствовать. В то же время одним из главных рисков в данном случае является то, что в последние годы ОТП-банк был очень активен в России. Мы однозначно выскажем свое мнение, выразим свои опасения и обязательно укажем, как эти опасения можно уменьшить. Но решение будет в руках эстонского надзорного органа и ЕЦБ, сказал Казакс, добавив, что если соответствующие учреждения одобрят упомянутую сделку, Банк Латвии не сможет возражать против нее. Как сообщалось 20 июля этого года, Луминорбанк объявил, что его владельцем станет ОТП-банк. В сообщении говорится, что ОТП-банк подписал договор о приобретении Луминорбанк с консорциумом фондов частных инвестиций, управляемым американской инвестиционной компанией Blackstone и ДНБ-банк. Благодаря этой сделке ОТП-банк планирует расширить свое присутствие до 14 стран и увеличить общие активы более чем на 10%, в то время как доля его деятельности в еврозоне достигнет 50%. В Латвии работает филиал Луминорбанк. По объему активов филиал является четвертым по величине банком в Латвии. Банк контролируется американской инвестиционной компанией Blackstone. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В августе первое место в рейтинге политических партий сохранил, увеличив число сторонников, Объединенный список. На втором месте суверенная власть Млада Латыши, также с ростом сторонников. Все остальные политические силы, имеющие шансы преодолеть 5-процентный барьер на октябрьских парламентских выборах, скорее теряют избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 13 по 19 августа. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 15,2% респондентов выбрали Объединенный список. Далее следует суверенная власть Млада Латыши 11,8%, прогрессивная 8,8%, Латвия на первом месте 8,5%, национальное объединение 4,5%, новое единство 4,2%, союз зеленых и крестьян 2,8%, стабильности 2,7%, Латвия с Аттистыбой 2,5%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. За месяц на 1% уменьшилось число респондентов, не знающих, за какую партию голосовать. Теперь таких насчитывается 22,5%. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Операцию по усиленной охране восточной границы Латвии следует продолжить, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. 11 августа в Латвии была объявлена операция «Оборотень», в рамках которой ответственные службы более скоординированно действуют для ограничения нелегальной миграции. Изначально операцию планировалось продолжать до конца августа. По оценке Пуэца, усиленные меры по борьбе с нелегальной миграцией дают результат, поэтому операцию необходимо продолжить и после окончания августа. Он подчеркнул, что нынешняя повышенная активность по организации потока мигрантов в Латвию связана с приближением выборов в Сейм, поэтому в ближайшее время число инцидентов и провокаций на границе может только увеличиться. Однако после выборов ситуация должна несколько успокоиться. Кроме того, наступит более холодная погода, при которой поток нелегальных мигрантов обычно сокращается, считает Пуец. Он сообщил, что за время операции были задержаны 2 перевозчика нелегальных нарушителей границы, а по меньшей мере 5 удалось удержать от совершения таких преступлений. Также, по мнению Пуица, обнаруженные в приграничье тоннели, прорытые нелегальными мигрантами, свидетельствуют об эффективности построенного забора, поскольку нарушителям приходится прилагать большие усилия, чтобы рыть тоннели. Глава госпогранохраны особо отметил, что за время операции в Литве и Эстонии не были задержаны нелегальные нарушители границы, попавшие туда через Латвию. Рижская дума приняла к рассмотрению инициативу жителей о восстановлении движения общественного транспорта из Дарзани в центр города. На портале инициатив Мана Балсалаве жители собрали 2188 подписей. Инициаторы призывают восстановить удобное и доступное транспортное сообщение и обеспечить прямую связь микрорайона с центром города, а следовательно необходимо отменить решение об изменении маршрутов 18, 15 и 31 автобусов. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзани и их возможности передвижения, а также затронет людей, которые ездят на работу в эти районы, например, на Румбулу. Новые возможности добираться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы называют крайне неудобными. Число погибших в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете превысило 450 человек. Еще более 1400 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Министерству иностранных дел Латвии пока не удалось связаться примерно с 40 путешественниками из Латвии, которые могут находиться в пострадавшем от стихийного бедствия регионе. В составленном консульским департаментом Министерства иностранных дел списке, в котором собрана информация из различных источников, в настоящее время имеются сведения о 39 туристах из Латвии. Из них 34 – граждане и неграждане Латвии из двух специальных туристических групп. Разумеется, ситуация вызывает тревогу. Мы поддерживаем связь с представителем Евросоюза на месте, а наш почетный консул в Непале находится в самом тесном контакте как с полицией, так и со спасательными службами, заявила министр иностранных дел Байба Браже. Отвечая на вопрос, рассматривается ли какая-либо дополнительная помощь жителям, чьи близкие находятся в пострадавших от наводнений районах Непала, Браже сообщила, что репатриационные рейсы пока не планируются, поскольку оценка последствий катастрофы и поиски людей еще продолжаются. Для улучшения связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами мобильной связи, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В соцсети X премьер написал, что во время поездок по регионам Латвии он регулярно замечает, что мобильная связь во многих местах, возможно, стала хуже. Звонки прерываются, пропадает сеть, недостаточное покрытие, описывает ситуацию Кулбергс. По его словам, одной из возможных причин может быть стремительный переход Латвии на 5G, для которого необходима более плотная сеть базовых станций, в то время как снижение роли сети 2G в отдельных местах может повлиять на доступность покрытия. Поэтому, по мнению премьера, одним из решений могло бы стать введение на территории Латвии внутреннего роуминга между операторами мобильной связи. Это означало бы, что если сеть вашего оператора в конкретном месте недоступна, телефон в определенных случаях мог бы использовать сеть другого оператора, поясняет Кулбергс. По его мнению, это позволило бы эффективнее и рациональнее использовать уже существующую инфраструктуру, улучшило бы доступность связи и, что особенно важно, повысило бы устойчивость Латвии в кризисных ситуациях. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство климата и энергетики отозвало поданный на согласование в среду проект распоряжения, который предусматривает объявление чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Как заявили в министерстве, с учетом возникших в публичном пространстве дискуссий и отдельных неточных интерпретаций сути и цели документа, он в настоящее время более недоступен на портале правовых актов. Чтобы уменьшить дальнейшие риски коммуникации и интерпретации, министерство планирует уточнить название документа. В то же время из предоставленной министерством информации не следует, что сама идея или проект распоряжения отозваны. Министерство продолжает работу над временными правовыми решениями, а следующий шаг предусматривает разработку постоянного регулирования, чтобы в долгосрочной перспективе определить порядок предоставления критически важных услуг в условиях воздушной угрозы. Также министерство указало, что инициировало разработку соответствующего проекта распоряжения на основании поручения правительства министерством подать до 30 сентября этого года в Министерство юстиции предложение по необходимому в подведомственных отраслях правовому регулированию для обеспечения непрерывности деятельности в случаях угрозы в воздушном пространстве. Министерство иностранных дел продолжает получать информацию о латвийцах, которые, возможно, могли пострадать в результате наводнения в Непале. К вечеру четверга с консульским департаментом связались родственники 25 латвийцев, которые могут находиться в Непале. Общий список находящихся в Непале латвийцев, составленный на основе разных источников, увеличился примерно до 40 человек. Однако это приблизительные данные, отмечают в министерстве. Совет по туризму Непала сообщил, что до четверга не удалось установить контакты с более чем 500 иностранцами, и среди пропавших есть 6 представителей Латвии. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов ранее сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Коммунальные службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают ликвидацию последствий бури, и работы продолжатся еще несколько недель, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В столице необходимо распилить и убрать как уже упавшие, так и накренившиеся деревья и сломанные ветки. Самоуправление отмечает, что объем работ очень велик, так как повалены и повреждены тысячи деревьев. В приоритетном порядке вначале убираются надломленные деревья на улицах, в парках и на кладбищах, а также производится уборка деревьев с коммуникацией и зданий. По завершении этих работ ресурсы будут направлены на приведение столицы в порядок. Во время бури пострадали территории десятков учебных заведений, основной ущерб которым причинили упавшие деревья. Работы школ и детских садов не нарушены, и учебному процессу ничто не угрожает, однако к началу учебного года все упавшие деревья еще не будут убраны, поэтому отдельные участки территории будут огорожены. В садах, столичных парках и в межапарке, находящихся в ведении муниципального предприятия «Рига-Смежи», бурей вырвано с корнем и сломано 353 дерева. Еще у 126 констатированы существенные повреждения, сломаны верхушки или большие ветви. Во время бури столица лишилась 4 вековых деревьев, одного дуба в Верманском саду, 2 ясеней на площади у анатомикума и одного тополя в Виестурдардзе. В первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига-Сатиксма». При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать для трамвайного маршрута номер 1, автобусного маршрута номер 3, а также троллейбус